Для встреч с друзьями. Для праздника. Для вдохновения. Пусть этот день будет добрым. Легенды FM.

для вдохновения, для встреч с друзьями, для праздника, для свиданий. Легенды FM.

Легенды ФМ. В Минске 4 часа ночи. Радио Легенды ФМ представляет любимые песни из легендарных фильмов. Андрей Миронов. Куплеты администратора. Из кинофильма «Обыкновенное чудо».

Радио «Легенда ФМ» представляет любимые песни из легендарных фильмов. Ролан Быков и Елена Санаева. Песня «Кота Базилио и лисы Алисы» из кинофильма «Приключения Буратино».

день разбоя на Савину.

чувствуя свободу, не боясь мечтать. Пусть этот день будет добрым. Легенды FM.

Яркие воспоминания. Главные моменты жизни остаются с тобой. На радио «Легенды ФМ».

И пусть ушла любовь твоя недолгая, твоей любви не жалко мне ничуть. Вспоминать о тебе я совсем не хочу, не хочу, не хочу. Но снова жду я этих встреч придуманных у твоего потухшего окна. Значит, в сердце моем ты как прежде одна, значит, в сердце

0: Легенды ФМ.
1: Желтый дождь стучит по крышам, по асфальту и по листьям. Я стою в плаще и мокну зря. Пропадает два билета. Впрочем, что там два билета? Пропадаю в этот вечер я. Это вроде бы не трудно, не дождавшись повернуться и уйти, хоть дождик льет и льет. Только сердце шепчет тихо, ты уйдешь, а в это время вот возьмет она, да и придет. Воротник подняв повыше, я курю и все надеюсь, а на что надеюсь, не пойму. Мне ни капли не обидно, просто жаль, что этот вечер коротать придется одному. Если б чудо совершилось, если б сзади подошла и глаза закрыла мне рукой, я бы взял твои ладони, к ним губами прикоснулся, несмотря на дождь проливной. Я бы взял твои ладони, к ним губами прикоснулся, несмотря на дождь проливной. Под дождем твой дом сутулись, мокнет, как и я, весь вечер, мягкий теплый свет в твоем окне. Ты сейчас сидишь, быть может, молча слушаешь транзистор, думая, наверное, обо мне. Позвонить ты мне не сможешь, чтобы тихо извиниться.

Не смог, чтобы тихо извиниться, нету телефона у меня. Ты грустишь, не зная, да.

0: двое в этот вечер дождя.
1: Радио Легенды ФМ.
2: Легенды ФМ.

0: Легенды ФМ. В Минске 6 часов утра.
1: Плавник шорох и легавая застыла чутко. Ай да выстрел, только повезло опять не мне. Вечереет, и над озером гоняют утки. Разжирели утка осенью в большой цене. Снова осень,

двери лет распахнутся вдруг. Я войду, разорву ваш привычный круг. Уведу, украду чудо грешных рук. Казанова. Карнавал, карнавал в этот поздний час. Настоящий скандал среди знойных глаз. Это я все смешал, заморочил

ночь, круговая страсть, новых губ, новых слез, роковая власть. Эту дрожь, этот вздох я хочу украсть. Казанова! Карнавал, карнавал, в этот поздний час. Настоящий скандал среди знойных глаз.

вальс. Пусть проходят года, все равно никогда не состарится вальс. Поет гармонь, поет в ночном полумраке. Он с нами вальс, ковбой.

Яркие воспоминания. Главные моменты жизни остаются с тобой. На радио «Легенды FM».

0: Легенды ФМ. В Минске 7 часов утра. Стой, ноги, утро.
1: Привет, Тетер.
2: Привет, дядь Миш.
1: Соскучила?
2: Ты знаешь, да.
1: Да ты что?
2: Ну, у меня уже привычка. Все-таки 3 дня без тебя это...
1: Не говори. Лето без тебя как зима, лето без тебя как...
2: Да, да, да, можешь радоваться.
1: А я говорю, знаешь, вот поработали, теперь можно и отдохнуть. Да? Ну, все-таки мир труд май, да, отмечали. Да. Вот все это было в каком-то таком рабочем. Я просто и по себе сужу, и по соседям. Все картошку сажали, значит, все, работа кипит. А сейчас можно немножко расслабиться. Это, знаешь, как раз вот прошли длинные выходные, да, такие праздничные. Начальник собирает всех своих подчиненных. Пришел понедельник на работу, пришел, он с хорошим настроении, все отдохнувшие. Он рассказывает очередной анекдот. Все, значит, ржут вообще. А один сидит и не смеется. Да, он говорит, а ты что не смеешься? Мне кажется, бессмысленно. Я-то завтра увольняюсь. Вот как-то... Бессмысленно, главное, понимаешь, слово бессмысленно. Какой смысл, да. Вот, друзья, это Яролойка, Миша Бойко. Мы никуда не уволились, мы здесь, на местах. Мы рады вас наблюдать уже через Viber. Чувствуем, что вы нас слушаете. Всем здравствуйте.
2: Спасибо за поздравление с 1 мая. Мы тоже вас всех поздравляем и рады встрече. Ну что, уже 4-е, загуляли, да? 4 мая на календаре, понедельник, друзья. С чем мы вас и поздравляем. 7:02 на часах, прямо сейчас новости. Ну а дальше все по плану.
0: Новости на радио «Легенды ФМ».
2: После холодного апреля к нам наконец пришло настоящее тепло. Как рассказал в эфире у НТ синоптик Дмитрий Рябов, в начале недели погода будет определять и антициклоны из Западной Европы. Однако к выходным ситуация опять изменится. Сегодня в большинстве районов сухо и солнечно. Днем от 22 по востоку до 27 градусов тепла по западу. Завтра погода останется теплой, но станет более неустойчивой. Днем по северо-западу возможны дожди и грозы, и температура от 20 до 26 тепла. В среду места пройдут небольшие дожди и будет от плюс 17 по северо-западу до плюс 26 по юго-западу. По предварительным прогнозам, в четверг погода начнет портиться из-за активного циклона с юго-запада. Небо станет облачным, ветер усилится, в большинстве районов пройдут дожди. Днем от плюс 10 по западу до плюс 25 по юго-востоку. В пятницу похолодание станет более ощутимым. Под влиянием циклона с Балтики в страну придут умеренные и сильные дожди. Будет пасмурно и ветрено, днем по всей стране от 7 до 13 тепла. Тем временем с 6 утра 2 мая до 6 утра 3 по оперативным данным в республике было ликвидировано 15 лесных пожаров на площади 12 гектаров, а также 59 пожаров травы и кустарников на площади 9 гектаров, сообщили в МЧС. При этом из 15 лесных пожаров по 4 произошло в Минской и Брестской областях, 3 в Грудинской, по 2 в Гомельской и Витебской, 5 были ликвидированы силами Минлесхоза, 1 силами МЧС, а 9 совместно. В целом для ликвидации привлекали 63 единицы техники, 203 человека, 27 единиц техники, из них 73 человека от МЧС. Лесной пожар на 10 гектаров ликвидировали спасатели и сотрудники лесного хозяйства деревни Узбереж в Гродненском районе. Для этого специалистам потребовалось несколько часов, при этом никто не пострадал, пишет Белта. Тем временем спасатели нашли потерявшуюся девочку в Каменецком районе. Как пояснили в МЧС, в воскресенье поступило сообщение о том, что нужно помочь в поисках пропавшего 7-летнего ребенка. Ее вещи обнаружили возле реки в районе деревни Заричаны. Для поиска были задействованы 7 единиц техники и 21 человек, из них 5 единиц техники и 14 работников МЧС. В итоге ребенка нашли спасатели, девочка была живая, в воде недалеко от берега. Спасатель вынес ее на берег и передал медикам, но госпитализация не потребовалась. А столичная ГАИ усилила контроль за водителями каршеринга. Инспекторы проводят рейды, направленные на профилактику нарушений правил дорожного движения. Рейды уже прошли в Московском, Фрунзенском и Первомайском районах столицы. Инспекторы уделяли особое внимание тому, как водители арендных автомобилей соблюдают скоростные ограничения, а также правила маневрирования и проезда перекрестков. Кроме того, проверяли физическое состояние водителей и наличие у них действующего водительского удостоверения. К этому часу у меня вся информация. Далее о погоде.
0: Погода на радио «Легенды ФМ».
2: По данным Белгидромета, сегодня в Беларуси небольшая облачность и без осадков. В Солигорске, Лидии, Желобине плюс 26. В Минске, Молодечно, Пинске, Гомеле и Бресте 27 градусов тепла. В Витебске плюс 28. Сейчас в Беларуси 7.05. Следующий выпуск новостей слушайте в 8 часов, а далее...
0: Стой ноги утро. Стой ноги утро.

0: простой ноги утро.
1: Партнер программы и сеть магазинов «Дом мебели». Хотите обновить интерьер? Сеть магазинов «Дом мебели» поможет. Огромный выбор мебели в наличии и под заказ. Акции, рассрочка, доставка. Подробности на сайте dommebeliminsk.by.
0: Гороскоп.
2: Так, новый месяц вообще, да, новая неделя. Естественно, новый гороскоп на целую неделю, друзья, поэтому давайте послушаем. Погода хорошая, сигнал прекрасный, все приняли, расшифровали, и сейчас вам выдаем.
3: Итак, Овны, для любого дела на этой неделе потребуется, знаете что? Задор и огонь. Вы должны буквально гореть, Михаил Федосович, своими делами, иначе не стоит даже и начинать. Удачи.
2: Понял, спасибо. Тельцы, потребуется мудрое распределение денег и сил. Ресурс не бесконечен. Обратите внимание на здоровье и самочувствие.
3: Близнецы, у вас неделя спланированного прорыва вперед. Вначале будет трудно, но четкое распределение сил и ролей приведет вас к нужному результату.
2: Да. Раки, не время применять силу. В решении проблем помогут мудрость и простое ожидание. Не раскрывайте пока все свои козыри.
3: Львы, у вас неделя стягивания ресурсов и сил. Доверяйте логике и фактам, а не эмоциям. Время решительных действий, звезды говорят, пока не настало.
2: Все ясно. Ты сейчас у нас будешь спокойненькая, да?
3: Посмотрим.
2: Эмоции прочь. Девы, неделя хитрых маневров, обходных путей и выжидания. Благоприятное время для переговоров, хотя пока они могут оказаться бесполезными.
3: Весы, для того, чтобы получить желаемый результат, придется пройти через испытания, но тем мощнее будет ощущение победы.
2: О, хорошо как. Скорпионы, время собирать камни. Признавайте и исправляйте свои ошибки. Сделайте что-то для того, чтобы улучшить себя и свое отношение к жизни.
3: Ну, знаешь, знайка скорпионов... Они вообще ошибок не делают.
2: Да? Вообще, а улучшайзинг — это вообще должно быть состояние каждого 24
3: на 7. Идеальные люди с рождения.
2: Я не знаю скорпионов.
3: Стрельцы, у меня мама скорпион, я все знаю. Стрельцы, все циклично. Вы обнаружите, что пришли к тем же вопросам, что уже были в вашей жизни. Настало время решать их разумно, а не на эмоциях.
2: Козероги, у вас будут поводы для радости, но не фееричный праздник рассчитывать, но на фееричный, простите, праздник рассчитывать не стоит. Перемены в возможно, через партнерство и компромиссы.
3: Водолеи, действуйте интуитивно. Вода чаще всего просто обходит препятствия. Вы тоже будьте как вода. Доверяйте своему чутью.
2: Да. Ну и рыбы. Время заботиться о себе и находить радость в повседневных мелочах. Это неделя расслабленного течения жизни и простых, абсолютно нормальных человеческих удовольствий. Это, знаешь, двое идут, да, торопятся куда-то. Они говорят: ой, мне надо домой, я кое-что забыл. Говорит: что ты забыл? Я забыл дома остаться. Вот так. Чем не удовольствие? Ярлык и Мишебойка. Передача «Ноги утра» на радио «Легенда ФМ». Друзья, полетели.

0: Аптека.бай. Сервис заказа лекарств в аптеке вашего города.
1: Стой, ноги, утро.
2: Итак, смотрим в календарик, что же нам 4 марта сегодня такого интересного преподнесло. Ну, хочется обратить в первую очередь внимание на то, что сегодня отмечается, друзья, Международный день пожарных. Понятно, что у нас в Беларуси есть конкретный день, когда отмечается, да, это день, наверное, МЧС, угу. Да, вот.
3: Ну, в любом случае, надо дать им возможность отметить праздник. Конечно. Нашим хорошим поведением.
2: Мы хотим пожелать вам, знаете, что быть безработными. То есть, чтобы вы на службу ходили, да, чтобы сидели там просто вот, да, и вот, не знаю.
3: Другими делами занимались, а не тушили пожары.
2: Да, вот, чтобы у вас не было работы вообще. И здоровья, конечно, и спасибо вам огромное.
3: Спасибо.
2: За то, что вы помогаете нам всегда.
3: Уже горячая статистика начинается, и тут, да, конечно, надо нам в первую очередь за собой следить, потому что вот эти палы травы, они тоже не сами по себе вот происходят. Спасибо, просто спасибо. Видите, даже в новостях недавно говорила, вот за сутки там, 60 пожаров только за сутки, это начало мая, да, что будет еще.
2: Обращаем внимание всех вас, дорогие наши слушатели, да, что просто надо быть внимательными, конечно. Так, ну, там, где МЧС, там и собачки помогают.
3: Конечно.
2: Присутствуют, да, естественно. Но сегодня день собачьего счастья. Когда они счастливые, да?
3: Тогда и мы счастливые.
2: А вообще, когда они счастливые? Когда есть рядом тот самый хозяин, да, у которого где-нибудь там в руке, да, какая-нибудь вкусняшка.
3: Да и можно и без вкусняшки. Главное, чтобы хозяин был рядом, понимаешь?
2: Чтобы рядом был,
3: вот,
2: да.
3: Вот это особенность, да, собачья. Они просто по пятам за тобой, и неважно. Вот, и если ты уходишь из дома, то все. Ну, это трагедия. Это...
2: Да, поэтому сидите дома, вот, никуда не ходите. В общем, хорошо, всех обладателей этих самых, да, четверолапых наших любимых существ поздравляем с этим праздником. Так, ну что?
3: Сегодня день красивых признаний в любви, друзья. Вот можно признаться в любви и собачкам, кошечкам, и своим вторым половинкам. В общем, всем, кому хотите, не проходите мимо, потому что, знаете, вот это просто слово, оно небольшое такое, может, и короткое где-то, да, но все, оно тебя крыляет, оно дарит тебе настроение, и не нужны нам там никакие меха каменья, а просто вот уже улыбка на лице обеспечена, и вот программа «Час приветов» тому подтверждение. Лишний раз просто подмигнуть вот так вот эфирно, и даже не эфирно, а просто сказать: «Мил, ты мне такой хороший», и все, и понедельник совершенно другой.
2: Вот. И ключевое слово в твоем вот этом последнем спиче «дарит», хорошее настроение. Да, потому что сегодня Всемирный день дарения и Всемирный день щедрости. Что-нибудь, кому-нибудь.
3: Хотя да, бы слово ж говорю, да.
2: Улыбку, да.
3: Не скупитесь на все на это. Да. Ну, если иногда слова не помогают, то точно помогают какие-то вкусняшки, какие-то конфетки, какие-то шоколадки. Это уж вот точно то, что растопит. Ну, в основном, любое женское сердце. Есть, конечно, женщины, которые вообще не любят сладкое, ну, с рождения, но это редкий случай. Мы, конечно...
2: Есть мужчины, которые любят сладкое, мужчины, да.
3: Это частый случай. Мы любим очень что-нибудь новенькое для себя попробовать, побаловать, особенно перед сном, вот каким-нибудь там кусочком тортика, либо конфеточкой, либо новой шоколадочкой. В общем, день кондитера отмечался вчера, друзья, и мы вот здесь, конечно же, споткнулись, потому что сладкое — это все для кого-то.
2: Порой вообще, да.
3: И со сладким связано очень много и воспоминаний, и очень много каких-то планов на будущее. Тоже там что-то попробовать, какой-нибудь морковный кейк, допустим. Ну, что-то новенькое для себя, да, открыть. Но в любом случае сладкая история была в вашей жизни и не одна. И вот сегодня мы ей посвящаем наши три часа.
2: Да почему понедельник должен быть тяжелым? Он должен быть сладким.
3: Вот именно.
2: Вот.
3: Хорошим.
2: Поэтому берем вчерашний праздник, переносим его сюда и рассказываем сладкие истории. Что вообще связано с тортиками, действительно, с конфетками, с шоколадками, с булочками? Почему бы нет? Да? Во-первых, дорогие кондитеры, как же так вас-то не поздравить? У нас есть слушательницы, которые этим занимаются.
3: И спасибо вам за то, что...
2: Спасибо огромное. Татьяна Анатольевна, спасибо. Не будем скрывать. Спасибо.
3: Угощайте нас периодически, да, и демонстрируйте свои способности, но мы сегодня хотим узнать у вас, друзья, какие-то вот ваши воспоминания. Как вы первый раз, допустим, там готовили, не знаю, шоколадную колбасу. Вот я помню свое детство, это вкус шоколадной колбасы. Потому что ж ничего не было, понимаешь? А если там мама где-то эту сгущенку достает, и если она там уже начинает на кухне это что-то кашеварить с этим печеньем, и к морозилке нельзя было подходить там несколько часов, то ты уже помнишь это время. Вот с того...
2: Подожди, ты сама делала или с мамой?
3: Мама делала. Мама меня не подпускала, потому что Слушай, было бы половина
2: съедена. Если мамочка захочет чем-нибудь меня угостить, попроси шоколадной колбасы.
3: Вот уже подхалим. Ну вот действительно, по тому времени эта шоколадная колбаса, она же так нас спасала. А как этот сахар мы палили там, да, на огне и делали леденец, и с этой ложки ходили. И это только как бы какая-то часть нашей прошлой сладкой жизни. Сегодня в избытке этого всего, и наверняка у вас есть тоже какие-то свои новые конфеты, новые шоколадки, истории, кто как подарил вам это все. В общем, любая сладкая история сегодня принимается, друзья. Приходите в гости, не стесняйтесь, пишите. Вайбер, телеграм неизменен, номер +375 29 257 88 88. Наступил май, это значит, что у нас новые подарки в эфире. Сегодня герой дня в конце эфира получит сертификат на посещение соляной пещеры, друзья. Называется она «Снег». Сертификат рассчитан на две персоны. Он безвозрастной, можно взять малыша любого возраста с собой, если что вдруг находится. Пещера в Минске по адресу Леонида Беды, дом 45. Это вам для информации. Ну и более того, места в суперигре тоже обнуляются. Начинаем все сначала. А в конце этого месяца кому-то из вас мы подарим садовые качели от магазина King Style.
2: Так что вот, я не знаю.
3: Начинаем май. Стой, ноги. Ждем вас в гости. Да. Приходите. Сладкая история.
2: Мы, конечно, хотели бы сегодня в сладкую пещеру отправить кого-нибудь.
3: Соляная пещера полезнее.
2: Полезнее, да. Поехали.
1: Легенды FM. Реклама. Современный бизнес – это джунгли. И здесь выживают те, кто контролирует свои ресурсы. Экваринг от 0,7% в пакетах услуг Сбера. Покажи сберский характер. Подробности на sber.bay.
4: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом, лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
5: Великое князство Сулаза прошает провести майские выходные разом. Ведаешь историю родимы, пильнуешь Беларусь. Подробности на парк Сулабай.
1: Рекламная служба «Радио Легенда ФМ». Телефон в Минске 269-5005.
6: Белорусские исполнители на «Легендах ФМ».

0: простой ноги утро.
1: На всякий случай надо напомнить, что сегодня понедельник, друзья, поэтому если кто-то нас слышит, но при этом еще продолжает спать, и уже надо, пора собираться на работу, то, пожалуйста, собирайтесь. Ира Лойко, Миша Бойко в передаче «Стольное утро» на радио «Легенда ФМ», и сегодня мы отмечаем День кондитера, который отмечался...
2: вчера?
1: В общем, вчера, да, но мы поздравляем всех кондитеров и рассказываем нам сюда, пишем на Вайбер и в Телеграм, в том числе по телефону плюс 375-29-257-8888, ваши сладкие истории, все, что связано со сладостями, все, что хотите, пожалуйста, присылайте. Я, в свою очередь, вот хочу тебе рассказать вот такую историю. Представь себе, 1994 год.
2: Представляю.
1: Город Витебск, мы там живем, маленький ребенок, да, ему там еще 2 лет нету, денег нет, в магазинах шаром покати,
2: ну, да.
1: Хочется сладенького, ну хочется. Я еще помню, он там начал ходить, сынок, да, и мы заходим в магазин, и какая-то тетенька ему какую-то конфеточку самую простенькую дает, и он берет ее, он кланяется ей, она говорит, господи, какое умиление, он просто кланяется, говорит, спасибо, вот это, то есть вот такое вот, да, и холоднейшее снежная зима. И одна знакомая говорит, слушайте, ну, у меня есть рецепт одного тортика, поцелуй африканца, так скажем, да, чтобы быть политкорректными, да, вот, и дает рецепт. И, слава богу, все это есть, там какой-то, ну, мука, понятно, что есть,
2: яйца.
1: Порошок какао, яйца, это все есть. Слушай, такая вещь, мы лет 10, и это самое, да, это вот, ну, этот торт просто поедали, и вот надо, кстати, сказать жене, чтобы вот сделал.
2: Опять он напомнила
1: 94-й. Он очень простой, но он такой классный, он там все просто, и сын очень долго, еще много-много лет просил, вот сделайте поцелуй этого африканца, там вот этот торт, такая шикарная штука, а из простых продуктов можно сделать шедевр, в общем-то, да,
2: вот
1: это факт.
2: Действительно, в каждой семье есть какие-то свои особые такие вот отличия. Удивительные тортики, пирожные, конфеточки, которые тебе сразу куда-то туда возвращают. Вот я, знаешь, ты сейчас говоришь про тот торт, а я вспоминаю... Бабушку и дедушку, я какое-то время с ними жила одна, потому что меня эвакуировали из Грузии, как самую младшую, там семья еще оставалась,
1: да, ага.
2: А я с ними. И вот когда какой-то праздник, если, да, дедушка обязательно шел в магазин покупать ленинградский. Обязательно ленинградский.
1: Да,
2: ленинградский. И мне обязательно разрешали скушать эту самую шоколадочку сверху, этот листик шоколадный, понимаешь? И я до сих пор, я его уже не ела 300 лет, но если я вижу в магазине ленинградский, я сразу вспоминаю бабушку и дедушку и сразу обращаю внимание на этот листик. Такой ли он формы или не такой. Мне там было, понимаешь, лет 5-6, ну все, этот торт теперь вот в моем сердце навсегда, именно как память о моих самых близких и дорогих людях. И у вас тоже, друзья, есть такие истории, есть такие воспоминания. Вот сегодня об этом, обо всем мы и говорим. Вайбер, Телеграм вам в помощь. Кто хочет вместе с нами размяться прямо сейчас, набор косметики Сатьева у нас на кону в разминке от дяди Миши, между прочим. Звоните в прямой эфир 257-48, код Минска 017, прямо сейчас.
0: Легенда ФМ. Реклама.
3: Иван Антонович, совет ваш нужен.
4: Да, милок, слушаю тебя.
3: Я машинку другую себе взял. И вот чтобы она не гнила, решил днище салом обработать. Как думаете, поможет?
4: Салом, говоришь? Ха, можно и салом, можно и мясом, и на бутерброд тоже можно. Только машинке твоей это не поможет. Коррозия, дружок, сложный химический процесс. Против мокрого песка с солью зимой это не спасет.
3: Так что же делать-то?
4: Тебе, милок, на Динитрол нужно. К профессионалам они помогут. А то сам. Мало мяса, фантазер. Пиши-ка вот лучше телефончик. 29-960-52-52. Записал? 960-52-52. Это у нас в Желобине.
0: Рекламная служба «Радио Легенда ФМ». Телефон в Минске 269-5005.
5: Белорусские исполнители на «Легенда ФМ».

0: одной ноги утро.
1: Партнер программы «Органическая косметика» «Сатива». Доверь свою красоту профессионалам. Найди в любом торгово-развлекательном центре Минска фирменный островок органической косметики «Сатива». Наши консультанты помогут выбрать то, что подойдет именно тебе. В подарок ты бесплатно получишь полную программу ухода и, конечно же, набор мини-версий кремов для своей кожи. Ощути эффективность и натуральность косметики «Сатива». «Сатива» – живая косметика для твоей кожи.
0: Разминка от дяди Миши.
2: Наталья Светлогорск у нас в гостях. Наталья, здравствуйте, доброе утро.
3: Здравствуйте.
4: Доброе утро.
2: Вот, у вас хорошее настроение, и еще лучше сейчас будет, потому что набор косметики, кстати, вы считаете, что уже ваш?
4: И да? Место в суперигре номер один.
2: Вот как.
4: Тоже ваш.
3: Тоже
2: молодец, поздравляем вас. С этим себя поздравляем, с тем, что вы нам дозвонились и что вы с нами. Ну что, сладкая история от вас.
3: Значит так, когда-то, когда мы были подростками, у меня у подруги мама работала инженером-технологом на хлебозаводе.
2: Так.
3: Ну, мы туда на экскурсию ходили, все здорово, нас там угощали тортиками, там пирожными, все замечательно. А дома она всегда пекла пирог с яблоками. Ну, пирог, вот мы всегда собирались в компании, ну, она всегда, мама, родители этой нашей, моей подруги Танюши разрешали нам всегда собираться, ну, с магнитофонами с этими же тянулись, со здоровыми, с бобинниками, как дурачки.
2: Тянулись, это хорошо.
3: Но они тяжеленные, но переписывались друг другу, надо же было это ж как-то делиться музыкой. И вот она нам всегда пекла его, и он же вкусный был всегда, мне очень нравился. И вот я думаю, а что, я так не смогу? Смогу.
2: Так.
3: Я дома, значит, завожу тесто, все хорошо, по книжку открыла. Она мне, кстати, книжку подарила, вот она у меня до сих пор есть. Все, я, значит, тесто это завела, попробовала тесто вкусно, все хорошо. Выпекаю я эти булочки, ну, пирожки там, неважно, булочки в духовке именно. Выпекаю, вот, когда они тепленькие, они такие вкусные. Но когда они остывают, ими можно было просто убить.
2: Вот так-то.
4: Ставится камень.
2: Гвоздь забить.
3: И не хватило малость муки. Ну, написано, чтобы тесто же к рукам не приставало. Да, вот да. Оно у меня уже и не приставало. Но было очень это. Я это все время вспоминаю. И сама себе даже сейчас, когда, ну, пеку что-то, все время вспоминаю и смеюсь. Сама над собой. А вот в эти выходные внуки были, ну, они периодичности, то одни, то вторые.
4: Ну, так у вас же 9, там дверь да, не закрывается, вот я уверена.
3: Ну да, и вот я, приехали тройка.
2: Первая тройка.
3: И три, это серединка дочкины были. Я говорю, чем, есть хотите? Да, что будете? Блинчики. И вот эти блинчики, это катастрофа. И старшая вот эта 7-летняя говорит, а ты меня научи. Я говорю, пошли. И вот мы с ней уже, вот она, ты меня научи. И вот она уже который раз, если я что-то готовлю, она обязательно, а ну-ка покажи мне. А ну мне, да, я посмотрю. И она молодец. Вот мне нравится такая черта. Ну, может быть, и научится, молодец. 15-летняя их старшая сестра. Она все уже умеет делать. И блины я ее тоже научила. Она уже тоже молодец умеет.
4: Ой, класс.
2: А сколько потом... малышки, которые интересуют? 7 лет. 7 лет. Ну,
3: да,
2: и молодец. Передавайте от нас
4: они
2: привет.
4: Они будут это помнить всю жизнь.
2: Конечно.
4: Бабушкины рецепты. Я тоже говорю, у моей бабушки были самые вкусные блины. Хоть она всех учила, и все вот делали как бы по ее рецепту, да? Но у нее бабушкины всегда особые.
3: Ну, оно все равно тогда. Борщ можно варить 20 раз, и даже у одного человека он будет все равно разный.
4: Да. И никогда было не понять. Бабушка, как ты это любишь? Ну, с горочкой тут, тут на глаз,
3: да,
4: тут щепоточку.
3: Тут на глаз, все на глазок.
2: Ну, это хорошо. Ученики должны идти дальше. Что-то свое, да? Какие-то свои определенные нюансы добавят, и будут уже свои у них конкретно четкие вот уже там блинчики, ну, любое блюдо будет у них лучше, чем у других, со своими особенностями. Спасибо, спасибо вам за вашу историю, за ваши воспоминания.
4: Многим хозяйкам напомнили свой первый кулинарный опыт вы.
2: Так, Наталья, как ваша овчарочка чувствует себя там?
3: Ой, отлично. Ну, уже немножко не такая стала, ну, не такая прыгучая. Ну, прыгает еще, но уже поменьше, немножко тише становится.
4: Взрослее.
2: Ну, понятно, взрослее,
3: взрослее,
2: да.
3: Конечно.
2: Но сегодня конечно. День собачьего счастья, да, отмечается. Я не знаю, вы слышали нас, когда мы праздники перечисляли. Вот,
3: нет,
2: так что...
3: вот, нет, я не слышала, как
4: вот.
3: Кулинарию слышала.
2: Побалуйте, немножко. Побалуйте ее, да,
3: ну,
2: чем-нибудь.
3: Ну, тогда святое дело, вечером вкусняшечку.
2: Вкусняшечку, да, какую-нибудь, да. А мы цитаты подготовили про собак. Почему?
4: Ой, как-то символично. Вы
2: Да. И очень же многие известные люди, понятное дело, что об этих замечательных животных, домашних наших любимцах, много чего говорили. И поэтому вот разгадаем сейчас цитаты именно о собаках. И первая цитата от писателя, журналиста и философа Элиан Джей Финберт. Есть такой, да? Есть, был, не знаю точно. Не будем уточнять. Писатель, журналист, философ. Вот что он сказал однажды про собак. Он говорит: у собак лишь один недостаток. И вот варианты окончания цитаты. Первый вариант: они безоговорочно верят людям. Второй вариант: они кусаются. И третий вариант: они могут не кстати загавкать. То есть гавкают. В чем правда?
3: Я так думаю, что, наверное, первый вариант.
2: Первый вариант, да, они безоговорочно верят людям. Ну, то есть, они действительно безумно доверчивы, а мы не всегда оправдываем их доверие. К сожалению, такая немножко грустная цитата, но тем не менее, да, нам всем напоминание. Есть собака, будь добр, сделай ее счастливой, и не только один день в году. А она всегда сполна ответит взаимно, естественно. Так, хорошо, вторая цитата от выдающегося французского натуралиста, биолога и математика 18 века Жорж Луи Леклерк де Бюфон. Ну, вы наверняка знаете, кто это такой. Естественно, да. Смотрите, что он однажды сказал. Собака есть единственное животное, которое осознанно охраняет хозяина. Это один вариант окончания цитаты. Второй вариант: верность которого непоколебима. Это второй вариант. И третий вариант: которая способна попроситься в туалет.
4: Очень спорно.
3: Я думаю, что про верность второй вариант.
2: Про верность, да, совершенно верно. Собака есть единственное животное, верность которого непоколебима. Это надо знать, да, это, собственно, мы и знаем все. Третья цитата от Януша Леона Вишневского. Это современный польский писатель, химик и информатик. Я думаю, я вчера своей жене ее прочитал. Он говорит, я слышал про нее. Я думаю, что многие про нее слышали. Но, тем не менее, Боже, помоги мне быть таким... Ир, ты не слышала, нет? Боже, помоги мне быть таким человеком, с которым моя собака счастлива. Это один вариант окончания цитаты. Второй вариант: на которого не лают собаки.
4: Таким человеком, на которого не лают собаки.
2: На которого не лают собаки. И третий вариант: Боже, помоги мне быть таким человеком, каким считает меня моя собака.
3: Ну, наверное, вот мне больше нравится третий вариант.
2: Так, да вы что? Да, это как бы, да, да, так оно и есть. Здесь безоговорочно, в общем-то, да. Боже, помоги мне быть таким человеком, каким считает меня моя собака. Эти наши чудесные четверолапы, я говорю, они считают нас всегда. Где-то еще одна цитата. Да, собака – единственное существо на Земле, которое увидело своего Бога. Вот, ну, в общем, так оно и есть, понимаете? Ой, спасибо вам большое, Наталья. Все у нас классно получилось. Заезжайте к нам, забирайте ваш подарок. Набор косметики Сатьева.
4: Да, где как что забрать, сообщили. Место в Пригоре уже тоже вам рассказали. Мы, куда вы там едете, слышим, вы в машинке? На работу, наверное?
3: На работе это я включила аварийку, что стою на обочине.
4: Все, правильно. Хорошей вам рабочей недельки.
2: Легкой, вам легкой.
3: Сегодня тут понедельник, чтобы, говорит, пойти хоть отдохнуть.
2: Вот.
4: Вот пусть он сегодня у вас таким и будет. Собачки, ваши привет всем домашним тоже. И всего доброго, до свидания.
3: Пока. Всего доброго, счастливо. До свидания вам.
4: Пока. Друзья, сегодня тема эфира «Сладкая история». Говорим о сладостях. Вчера был день кондитера, вот по этому поводу говорим мы им заодно. Спасибо. Ну и, собственно, делимся какими-то нашими такими конфетными, шоколадными воспоминаниями. Вайбер, телеграм, плюс 375-29-257-8888. Ждем.
0: Легенда ФМ. Реклама.
5: Красный, желтый, зеленый. Каждый перец знает. За шинами в автосеть. Более 200 тысяч шин в наличии. Индивидуальный подход и всегда выгодные цены. Шины. Покупайте в магазинах автосеть и на сайте автосеть.бай.
0: Не дай своей машине состариться. Автосити СТО. Полная перезагрузка автомобиля. Кузов, салон, ремонт или перетяжка. Индивидуальные чехлы, бронепленка,

0: изданий на любой вкус и возраст. Открывайте новое, перечитывайте любимое и пополняйте домашнюю библиотеку. Проспект Жукова, 44, торговый центр «Аутлетта», второй этаж.
1: Рекламная служба «Радио Легенда ФМ». Телефон в Минске 269-5005.

чувствуя свободу, не боясь мечтать, быть собой. На радио «Легенды ФМ».

0: Легенды ФМ. В Минске 8 часов утра.
1: Новости на радио Легенды ФМ.
2: В эфире радио Легенды ФМ новости. Меня зовут Ирина Лойко. Доброе утро. В телеграм-канале «Милиция Минщины» опубликовали пост, в котором предупредили об опасности оформления заказов у менеджеров Ольги Варавы и Ирины Ивановой. Под этими именами скрываются мошенники. Они предлагают купить дачникам садовую мебель и, конечно, после получения денег никакой мебели аферисты не предоставят. Милиция предупредила также белорусских студентов о звонке из деканата, после которого грозит уголовная ответственность. Правоохранители рассказали о конкретном случае, когда 19-летний студент вуза поверил звонившим и выполнил их указания, за что был задержан. Второкурсник попался по схеме с электронной почтой. Ему позвонили неизвестные, представились сотрудниками деканата и попросили назвать адрес электронной почты для отправки документов по учебе. Вместо этого парень получил письмо, якобы его аккаунт взломали. Для сохранения данных он кликнул по ссылке из письма и попал в фейковый чат с фальшивым порталом «Е-послуга». Настоящий выглядит по-другому, однако студент не разобрался и стал выполнять инструкции аферистов, а после стал участником уголовного дела. Госавтоинспекция просит родителей еще раз объяснить детям правила поведения на дороге. Вчера вечером в Минске во дворе дома номер 14 по улице Манюшка 9-летняя девочка попала под машину. На нее наехал 22-летний водитель БМВ. По предварительной информации, несовершеннолетняя выбежала на проезжую часть из-за припаркованных автомобилей. Ребенок доставлен в больницу для обследования. ГАИ напоминает, что пешеходам запрещается выходить на проезжую часть дороги из-за стоящего транспортного средства, ограничивающего обзорность дороги, не убедительно в отсутствии приближающихся транспортных средств. Более 900 легковушек и грузовых автомобилей, а также пассажирских автобусов стоят этим утром в пунктах пропуска на границе Беларуси. По данным Госпогранкомитета, из легковушек образовалась очередь на белорусско-польской границе. Больше всего 330 машин в пункте пропуска Брест. Кроме того, в этом же погранпереходе въезда на территорию Польши ожидают и 9 автобусов. Также 42 легковушки ожидают оформления в пункте пропуска Брузги и еще 37 машин в Берестовице. На границе Беларуси с Литвой и Латвией очередей из легкового транспорта нет. Что касается фур, то их скопление фиксируется на двух направлениях – польском и литовском. На границе с Польшей в пункте пропуска Берестовица 108 машин, в Козловичах – 365. На литовском направлении оформление ожидают 30 фур, из них в погранпереходе Каменный Лог – 20, а в Бениконе – 10. Белорусская спортсменка Арина Соболенко продолжает занимать первое место в рейтинге женской теннисной ассоциации. В активе теннисистки 10 110 очков. Ранее она не смогла пробиться в полуфинал грунтового турнира категории ВТА-1000. В четвертьфинале в трех сетах уступила американке Хейли Баптист. Что касается Александры Соснович, то она опустилась сразу на 11 строчек до 120 места. На ее счету 664 балла. У Виктории Азаренко 330 баллов, и она опустилась с 208 на 215 место. В десятке лучших теннисисток планеты особых изменений нет. Второе место занимает Елена Рыбакина из Казахстана, а третье – полька Ига Швентек. К этому часу у меня вся информация. Далее о погоде.
0: Погода на радио Легенды ФМ.
3: Партнер прогноза погоды – Автосити СТО. Не дай своей машине состариться. Автосити СТО – полная перезагрузка автомобиля. Кузов, салон, ремонт или перетяжка. Индивидуальные чехлы, бронепленка, тонировка, слесарный ремонт и ТО под ключ. Минск, Грушевская, 22. Сайт Аларти Бай.
2: По данным Белгидромета, сегодня в Беларуси небольшая облачность и без осадков. В Солигорске, Лиде и Жлобине плюс 26. В Минске, Молодечно, Пинске, Гомеле и Бресте 27 градусов тепла. В Витебске плюс 28. Сейчас в Беларуси 8.05. Следующий выпуск новостей слушайте в 9 часов, а далее...
4: Стой ноги утро.
5: Стой ноги утро.
6: Белорусские исполнители на легендах ФМ.

0: Генеральный партнер программы – сервис заказа лекарств «Аптека.бай».
1: Аптека.бай. Сервис заказа лекарств в аптеке вашего города.
2: Друзья, всем аплодисменты, всем нашим слушателям и тем, кто еще даже и не прислал нам никаких историй, но особенно тем, кто уже прислали. Да. Сладкая история. Мы отмечаем, сегодня продолжаем второй день празднования Дня кондитера. А День кондитера должен быть каждый день, 365 дней в году. Поздравляем еще раз кондитеров и спасибо вам большое за ваши сладкие истории. Вспоминаем все, что угодно про все, что угодно. Вот то, что касается именно кондитерских изделий. Галина пишет: «Доброе утро, уважаемые ведущие. Хочу рассказать вам свою историю. Нас в семье было 5 детей, жили мы очень скромно. Папа ушел из жизни рано. Мамочка все тянула на своих хрупких плечах. Но в плане сладостей мы не были обделены. Как она вкусно готовила хворост. Ой, Этот вкус запомнился на всю жизнь. А еще она делала лисички, обмакивала ножку в мак, и было такое впечатление, что грибочек прямо из леса. На все свадьбы приходили люди к нам и заказывали этот шедевр к торжеству. Так хочется вернуться в детство и опять полакомиться этими вкусняшками». Лисички, грибочки такие, да, тоже, значит, из теста, я так понимаю, да? Спасибо вам большое.
3: Вот Татьяна, Галина, тоже вместе с нами. В детство ребенка возвращается. Пишет: «С добрым утречком и прекрасным солнечным днем, моя любимая легенда. Про сладкое — это про моего сына. До 2 лет он не знал о конфетах. А потом просто к Новому году однажды принесли нам профсоюзный подарок. И что? И произошла проба. Ну, а потом пришлось дозировать выдачу конфет. Мы объясняли, что много конфет — это вредно для зубов и вообще для здоровья. Мясо гораздо полезнее. И вот сыну 3 года. Он говорит: мама, можно я поиграю в магазин? Дай мне, пожалуйста, конфетки. Ну что, началась игра. Стал сынок выкладывать конфеты и приговаривать: это конфеты с орехами, она невкусная. А вот конфета с мармеладом, она тоже не очень. А вот с вафелькой, я ее вообще не люблю. А вот конфета с мясом, поэтому ее надо съесть. И скорее развернул фантик и за щеку. Мы так смеялись. А мой брат в детстве имел чуйку на конфеты. Тогда, в 80-е годы, такого конфетного изобилия не было. Мама покупала и где-то прятала. И вот брат приходил из детского сада и говорил: Танча, у нас в доме появились конфеты. И безошибочно находил заветное место. Ты понимаешь?
2: Ой, ну это хорошо, конфеты с мясом, да. На что только дети не идут
3: для того,
2: чтобы
3: надо
2: эту самую конфету с мясом съесть. Спасибо, Татьяна. Людмила пишет: «Доброе утро, легенда. А я вспомнила конфеты моего детства. Это лимонные дольки. Иногда они были слипшиеся в упаковке. И постучишь, ими бывает об стол. Они расклеятся. Одна сторона желтая, другая белая. Какие они были вкусные. А вот золотым ключиком каждый раз пломбы из зубов вытаскивала. С тех пор и риски не ем, хоть и люблю. А Монпансье в баночке металлической дефицит был. А вообще конфеты у меня в детстве были всегда. Мама меня баловала. У меня был такой пластиковый кошик красного цвета, и в нем всегда был ассортимент разных конфет. Для 80-х это была роскошь, и подружки приходили ко мне, знали, где кошик стоит, и сами открывали шкафчик и угощались. А я взамен брала фантики от конфет. Я в детстве собирала фантики от конфет, кто-то марки, а я фантики. И у меня было 2 коробки из-под конфет, наполненных фантиками, и ни один из них не повторялся. Жалею, что не сохранила. Ничего себе! Угу. Оказывается, такой ассортимент был, а мы-то не знали. А мы не знали, от нас скрывали. Спасибо большое, Людмила.
3: Виктория вспоминает, как готовила. Пишет: прекрасное майское доброе утро, легенда. Было лет 30 назад. Тогда мне было 12 лет, и я впервые варила себе карамельку на ложке с добавлением сахара и уксуса. И обязательно вставлял туда спичку, чтобы было за что держать, когда облизываешь вкус детства, никогда не забыть. А я впервые про уксус слышу, оказывается. Надо было добавлять.
2: Да. И спичку вставлять. Спасибо большое. Добрых дел мастер. Иван. Иван пишет нам: «Доброе утро. А вот у меня сладкая история, от которой мне было не сладко. Тогда, в 2011 году, была мода заказывать тортики с надписями наверху. И вот наступает День Святого Валентина, и я своей второй половинке Дашке Даша, да, значит, угу. зовут девушку, заказал вкусный тортик в таком виде с вишенкой на торте. Забрал заказ в кондитерской и бегу на крыльях любви, значит, на квартиру к любимке. Прибегаю во двор и встречаю ее с родителями. Несут сумки. Я, как джентльмен, подбегаю помочь. И папа девушки доволен, что я не лоботряс, но с этим он погорячился. Пришли в квартиру и сели на кухне. Тет-а-тет. Обменялись подарками. Развернул, значит, я свой, а там подушка под головник. И вот моя Дарья открывает коробку с тортиком и меняется в лице. Берет торт и радует мое личико тыканием в самое сердце торта. Я обалдеваю от случившегося и понимаю, что ошибочка вышла. Надпись на торте была «Маша с днем влюбленных». От позора я убежал до ближайшего ТЦ, где умылся. Общение с Дашкой не получило дальнейшего развития. Вот так вот. Вот,
3: вот так. Так вот. Одна буква.
2: Одна буква.
3: Определила всю жизнь дальнейшую.
2: Кондитеры.
3: Ну. Сонечка Викулька пишет: с добрым утром. Когда я была маленькой, девочка варила карамельку на плите. Рецепт был такой: домашняя сметана, жирная и густая, а также сахар. Ставила это все на плиту, обязательно в железной тарелке, так как она должна была начать пригорать. Нужно было мешать, чтобы распределить цвет в процессе смешивания. В общем, все это должно было загустеть. И вот в этот момент нужно было снимать с огня и оставлять остывать. Самое смешное, это что после моих кулинарных шедевров в доме уменьшилось количество железных тарелок, потому что все они стояли и отмокали от гари. Карамельки были очень вкусные. Всем хорошего настроения и легкого дня. Ой, со сметаной, оказывается, можно было. А мы просто с сестрой сахар жгли. И
2: да.
3: Все тоже было вкусно. Иногда было, знаешь, так все-таки чувствовался, подгорел какой-то вот такой вот. Привкус.
2: Но... А были бы тогда радио «Легенды ФМ» и вот такая тема, и ведущие. Смотришь, и уже там, да.
3: И главное, чтобы дети повторяли это все в присутствии взрослых.
2: Вот, вот именно. Все, друзья, спасибо большое, но на этом мы не заканчиваем. Естественно, у нас еще впереди будет несколько возможностей почитать ваши истории, ваши сладкие истории, поэтому пишите +375 257 8888, это Viber и Telegram.
3: Напоминаем, что в конце эфира одна из историй получит звание Героя дня, сертификат на посещение соляной пещеры «Снег» на две персоны, а также место в супер-игре. А очень скоро будем играть в «Догадайку» и разыгрывать сертификат в ресторан «Шуманский шлях» на 50 рублей.

0: Легенды ФМ. Реклама.
1: Выгодные цены на летние шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
2: Великое князство Сула запрошает детей и дорослых у невероятные историчные вандровки. Ведаешь историю родимы, пильнуешь Беларусь. Парк Сула бай.
3: Перевозка оборудования – это не просто логистика. Это расчет нагрузок, центров тяжести и правильного крепления. «Эндолайнс» специализируется на станках и оборудовании, знает все нюансы и берет ответственность за сохранность груза. «Эндолайнс» – доставка из Китая на уровне экспертов. Сайт «эндолайнс.ком». Звоните 25 767 31 75.
4: АМИ. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Набор из 6 бокалов всего за 17 рублей. АМИ.
5: Подробности по телефону 7690 или на ами.бай.
0: Рекламная служба «Радио Легенда ФМ». Телефон в Минске 269-5005.
6: Белорусские исполнители на «Легенда ФМ».
7: Сертификат на посещение ресторана «Шуманский шлях» на 50 рублей получит победитель «Догадайки», который дозвонятся сейчас наши два участника. Нам нужно, это понятное дело, 257-48, код Минска 017. Звоните.

И все ж, наверное, по жизни неспроста. Упорно ищем мы волшебные места, держа за хвост жар птиц.

0: простой ноги утро. Партнер программы – ресторан «Чумацкий шлях». Ресторан «Чумацкий шлях» в центре Минска. 20 лет радуем белорусско-украинской кухней. Попробуй борщ со сметаной и пампушками, вареники, дерьмы и авторские блюда от шеф-повара Александра Зайцева. Окунись в атмосферу традиций, уюта и незабываемых ощущений. Мясникова, 34. «Чумацкий шлях». По-домашнему. Вкусно. Догадайка.
1: Бравые парни у нас в гостях. Приветствуем Леонида из Гомеля. Леонид, доброе утро.
2: Доброго здоровья всем.
1: И вам доброе утро. Спасибо. И Дмитрий из Минска у нас тоже в участниках. Дмитрий, здравствуйте, мы рады вас приветствовать.
3: Активные. Вот сразу чувствуется, хорошо отдохнули.
1: Отдохнули, как бы там ни было. В любом случае, сменили, если и работали, то сменили род занятий, и это всегда отдых. К тому же погода порадовала нас всех. Естественно, без шашлыка не обошлось. И запивочки к шашлыку. Правильно я говорю, Леонид?
2: Совершенно верно.
1: Вот.
3: Что только Леонид.
1: Дмитрий, вы со мной согласны? Конечно, конечно. Так, ну что, давайте сыграем в догадайку, и кто-то из вас получит сертификат на 50 рублей в ресторан «Шуманский шлях». А правило следующее. Я сейчас буду перечислять существительные в мужском, в женском, в среднем роде, в единственном числе, во множественном числе. Нам нужно найти одно единственное прилагательное, которое прекрасно подходит каждому из этих существительных и является характеристикой для каждого из них. Мы загадали из огромного количества одно единственное. Кто его первый назовет, тот и получает сертификат. Если есть вопросы, задавайте. Если нет, предлагаю сразу и играть, не думая долго.
2: Играем.
1: Играем, Дмитрий.
2: Поехали.
1: Играем. Догадайка. Солнце такое, да.
2: Да, яркое, светлое, горячее, теплое.
1: Хорошо, все прекрасно, но не то. Выражение. Или слово, в принципе.
2: Четкое?
1: Хорошо. Вот, кстати, четкое таким, как правило, и бывает. Поле. Обычное поле.
2: Такое. Ровное.
1: Ровное. Небо такое тоже, может быть. Состояние.
2: Ясное.
1: Вы знаете, про некоторых людей говорят, вот у тебя сердце такое.
3: Угу. Это редко.
1: Доброе. Это редко очень, конечно, да. Вот. Пространство такое.
4: Пронзительное.
1: Ага. Вот получили письмо такое. А там вот такие
2: нежное,
1: выражения.
2: Доброе.
1: Нежное, доброе. Нет, нет, пока не то. Дыхание.
4: Глубокое.
1: Глубокое. А вот если кашель такой тоже. Угу. И дыхание такое, и кашель такой.
4: О,
1: Да. Озеро такое может быть, кстати. Какое? Глубокое? Нет, да. Не то. Сообщение получил такое, потому что там такие фразы.
2: Важное. Нужное.
1: Угу. Шипение может быть. Замечание.
2: Длинное.
1: Замечание. Да, хорошо. Описание. Не нравится учителям такое описание, если изложение такое. Говорит, ну что ж ты такое изложение там писал-то? Растение. Растение. В такой местности такое растение. Повествование. Помещение. Это хорошо. Болото.
4: Почему? Незнакомое.
3: Тишине, каша какая-то.
1: Так.
3: Мягкое. Кто что говорит? Ты слышишь?
4: Незнакомое, Дмитрий.
1: Незнакомое и мягкое, да, сказал Леонид, по-моему, да?
2: Да.
1: Ага, хорошо. Деревце. Сырье. Важно, чтобы было таким.
2: Угу. Нужное,
1: топливо. Нужное, в ракетах, кстати, применяется такое топливо. На всякий случай говорю. Голодание может быть таким.
4: Едкое.
1: Угу. Полотенце должно быть таким.
4: Мягкое. Бархатное.
1: Бархатное, мягкое, нет. Так, ну про дерево я сказал. Бревно. Вот бревно давно лежит, но
4: русло... Объемное.
2: Трухлявое.
1: Трухлявое, неплохо, но не совсем точно. Русло реки, например, да, такое.
4: Гнилое.
1: Гнилое русло, да, вы да. Хорошо, даю вам еще такое слово. Молоко. Это пока средний род только, смотрите.
4: Прокисшее.
1: Вот. Прокисшее, хорошо. Молоко, пока ничего. Рыдание такое может быть. Потом горло такое, бывает у нас такое горло.
2: Осипшее,
1: неплохо. Покашливание, я про кашель говорил, да.
4: Взрывоопасное.
1: Хорошо, давайте вино.
3: Горло?
1: Давайте вино. Вино и молоко. Слушайте, тут просто вообще как бы... Да,
2: бродящее
1: вино, молоко, перечисление такое может быть, печенье.
2: Перекисшее.
1: Смотрите, вино, молоко, печенье, хлеб.
2: Дрожжевое.
1: Я понимаю. Полено, сено. Молоко, вино, сено, полено.
3: Девочки, у нас тут уже все справились.
1: Хорошо, давайте так. Рацион. Табак должен быть таким. Ну уже, скрип раздался. Старичок такой, иногда говорят про человека, вообще сам по себе человек такой, ну что ж, я не знаю. Слушайте, ветка дерева такая вот. Ну уже. Ну, клочок, тряпочка такая. Так, подождите, что-то у меня тут это самое, это все...
3: Сбой системы после выходных, ничего
1: страшного. Сбой системы не успел размножиться, я не успел, сейчас подождите.
3: Ну, да, давайте из того, что есть уже. Давай просто повтори то, что ты уже говорил. Как-то ассоциативный ряд надо сложить?
1: Ну да, конечно. Слушайте, ну давайте это самое. Ну, дорогие мужчины, ну вино каким бывает? Давайте с этого хотя бы начнем.
4: Терпкое.
1: Терпкое, хорошо. Ну.
4: Старинное.
1: Старинное, ну.
3: А молоко каким бывает?
1: Молоко каким бывает?
4: Ну, кислое, что ли?
1: Ну, почему кислое-то? Ну, да, ну, кислое, может быть, и вино, и молоко. Ну, хорошо, шампанское, какие виды?
4: Игристое,
1: хорошо.
3: А молоко-то да
1: молоко игристое, да, неплохо, да.
4: Ох ты.
1: Ой-ой-ой-ой, так, хорошо. Одежда такая должна быть, конечно же, там, да.
3: А кашель ты говорил?
1: Кашель говорил, да.
2: Глубокий.
1: Что еще, слушайте, корм для собак, для кошек, корм. Вот он, в какие виды?
2: Запашистый.
1: Камыш. Сучок.
4: Ой, елки.
1: Сучок.
3: Не говорите.
1: Хорошо, остаток. Вот говорят, в таком остатке.
4: Критический.
1: Критический остаток. Хорошо. Хворост каким должен быть?
4: Хрустящий.
1: Хрустящий. Он хрустящий от чего?
4: Пересохший.
1: Близко, но конкретно.
4: Сухой.
1: Как?
4: Сухой.
1: Сухой. Что получилось?
3: Ну вот, получилось то, что ты и хотел.
1: Получилось
3: близко.
1: Одновременно получалось.
3: Теперь выкручивайся.
2: Леонид Первый сказал сухой.
1: Сухой когда сказал Леонид Первый?
2: Сразу, когда сказали пересохшие, сразу сухой сказал Леонид.
1: У нас есть...
3: А мне кажется, что и Дмитрий сказал тоже, да, Дмитрий?
2: Ну ладно, не важно.
4: Я пересохший, тут же сухой, наверное.
1: Угу. Ладно, да. Давайте так сделаем.
4: Скрытие покажет.
1: Давайте так сделаем. Давайте я вам сейчас загадку загадаю. А? Ну, подгадываем загадки. Кто первый отгадает, я думаю, что это будет честно. Да? Хорошо?
4: Ага.
1: Давайте вот такую. В небе, в синем небе светляки, не дотянешь к ним руки, а один большой светляк изогнулся, как червяк.
4: Ну, что, месяц.
1: Ну, вот звезды я услышал от Леонида Первого. Хорошо, что делаем сейчас? Давайте
4: ну,
1: вторую.
4: Леониду, наверное.
1: Вы, Дмитрий, что, вы Леониду вручаем сертификат?
4: Ну, профукал я трактир, конечно, мы что делаем?
3: Перезванивать. Май только начался.
1: Спасибо вам большое. Классно, классно очень сыграли. Ну, затянули уже, насколько это возможно.
3: Ничего страшного.
1: Ну, ничего, я-то думал, слушайте, я думал, ну, сухой, ну, такое слово-то простое. Ну, как правило,
2: молоко сухое.
1: Конечно, кашель сухой. Да, да все, что у сена, хворост, все это я перечитал. Ветка дерева, ручей, этот самый, как его, где там, русло реки сухое, все сухое, погода сухая.
2: Короче, тормозили, как положено мы.
1: Как положено, да.
3: По классике,
1: да,
3: в
1: да,
3: понедельник,
1: да,
3: ничего
1: страшного. Дмитрий, еще раз спасибо вам большое за игру. Вот, звоните, дозванивайтесь, неделя только началась, у вас обязательно все получится. Мы прям будем ждать от вас звонка,
3: хорошо? Да, обязательно.
1: Хорошо?
3: Всего вам доброго, до свидания.
1: Пока.
3: Леонид, ну что, вот
2: ну что?
3: Вымучили.
1: Аплодисменты вымучили. И фанфары
3: с удовольствием
1: вам.
3: Теперь вымучили, кушайте.
1: Подождите, дайте сухие ноты сыграть. Ну, звезды, правда, от Леонида прозвучали, я слышал конкретно четко, но там уже с месяцем это уже
3: я
1: не
3: могу
1: важно.
3: Сказать, где мальчики, там бардак. Вот это по моим наблюдениям.
1: А мы с Леонидом прекрасно, вообще с огромным удовольствием все можем делегировать девочкам. Правильно, Леонид?
3: Девочки, дозванивайтесь. Все такие умницы в Вайбере.
1: Да.
3: В общем, Леонид Гомеле, привет. Спасибо за звонок. Где и как что забрать, мы вам сообщим. Место пригрева с номер 2, с чем мы вас и поздравляем.
1: Да. Так, а у нас, кстати, есть у вас сладкая история? У нас есть буквально одна минутка, если есть сладкая история.
2: Ну, подъезд,
1: у нас реклама.
2: Вспоминаю, тоже, как вы говорите, сахар мутили там на палочке. Вот. Ну и конфеты, если были там из завода, папа приносил, мама приносили к новогоднему празднику, это конфеты «Тузик». Или «Красная шапочка».
3: «Тузик».
2: Вот, «Тузик», да.
1: Я таких не помню.
3: А начинки помните «Тузика»?
2: Начинку, по-моему, такое что-то шоколадно-похоже на минчанку. Ну, конечно, уже за давностью лет, я уже, конечно, не помню, но «Тузик» конфеты точно.
1: О, минчанка — благородные конфеты. «Тузик» как-то звучит. Ну, хорошо, хорошо. Спасибо вам большое. Еще раз всего доброго. Поздравляем вас с победой.
2: Спасибо вам, до свидания.
1: Всего доброго, пока. Пока.
3: Друзья, Кашмалаша очень скоро, не пропустите. Вайбер поможет победить. Будем разыгрывать футляр для очков из натуральной кожи от компании Брикмакс. Белорусские исполнители на легендах FM.

0: программы компания «Брикмакс».
1: Более четверти века компания «Брикмакс» создает футляры для очков для тех, кто ценит каждую деталь своего образа. Продукция торговой марки «Брик» – это широчайший выбор изделий ручной работы из качественной итальянской, натуральной и эко-кожи, а также создание моделей в вашем корпоративном стиле. Футляры бренда «Брик». Важна каждая деталь. «Брикмакс.бай».

0: Любая песня группы Bon Jovi просто вызывает какие-то потрясающие эмоции. Она, мне кажется, такая вся всегда динамичная, такая энергичная и обязательно вот как-то заставляет, что ли, хотеть жить и хотеть улыбаться. И, правда, у нас очень в базе много песен. Я уже просто быстренько сегодня с утра какую-то выборку сделала, чтобы вы имели какой-то, ну, представление, хотя все It's My Life, это вот их последний, такой, сказать, хит, который свел с ума просто весь мир, конечно, знаком абсолютно каждому. Но сегодня, если в нашей каше-малаше так точечно просто трогать какие-то их такие знаковые моменты группы, то тут надо осветить вообще конкретно песню, которая называется в нашем переводе «Как жить с молитвой». «Living on a prayer». В общем, это, грубо говоря, та песня, которая принесла им уже мировой успех и появилась на третьем альбоме. Вообще, сама группа Bon Jovi, опять же, появилась только лишь потому, что сам солист Джон Bon Jovi, сильно-сильно верил в себя. Вот тоже, откуда, что, почему у него эта любовь к музыке вдруг как-то сама по себе возникла, это неописуемо, но, наверное, вот знаешь, как-то сверху, да, как-то что-то решается, потому что вообще он родился в семье, где папа был парикмахером, мама была флористкой, вот, а с 13 лет он стал писать музыку. Более того, там у него очень, да, большое смешение кровей, там есть и русские корни, и шведские корни, и итальянские корни. Вот, ну, значит, с 13 лет стал писать музыку, и ему очень повезло в том плане, что его двоюродный брат имел свою звукозаписывающую студию. И он мальчишкой после школы туда бегал подрабатывать. И там подрабатывал до 3 часов ночи. И вот он видел этих каких-то музыкантов того времени, да, очень известных. Он, конечно, очень удивлялся всем этим звуком.
1: Во-первых, он слышал музыки очень много, естественно.
0: Новая аппаратура. Он говорит, я там был готов и уборщиком работать, и полы мыть, и все, лишь бы вот просто в этой атмосфере находиться. Потом возвращался в школу после тяжелой рабочей смены, засыпал на уроках. Ну, вот какая-то такая, знаешь, мысль стать музыкантом его, у него вот появилась. И он захотел сам тоже что-то вдруг изобразить. И вот тут, говорю, стечение обстоятельств хорошее, потому что студия это была, и он там, пока брат не видел, не слышал, не знаю. Короче, записал какую-то свою песню, какую-то одну из, три песни записал, одну песню отправил на радио. Опять же, вот радио очень сильно помогало в прошлом, потому что тогда и искали там новые таланты, выделялись деньги под записи новых альбомов для новых талантов. И вот песня «Ran Away», она выстреливает просто, и хотя бы на Bon Jovi обращают внимание. Ну и все, и тут он понимает, что им надо создать группу, причем не группу, а братство из Нью-Джерси. Причем это очень важно, они вообще звезды Нью-Джерси, их там боготворят, вот Брюс Спрингстин и Bon Jovi. Они уже становятся местными звездами, он берет, значит, своих одноклассников там и из параллельных классов, из соседних школ. В общем, 5 пацанов. 5 пацанов, которые болеют музыкой. И вот начинают потихоньку, помаленьку что-то взбивать. И понимаешь, и взбивают. Пусть не с первого раза, не с третьего раза. Потому что 2 первых альбома не вышли. Ну, то есть вышли, но не имели такого большого успеха. А вот 3-й альбом, который как бы переводится в нашем представлении тоже очень странно. «Скользко, когда мокро». «Скользко, когда...» «Sleeper when wet». Вы прекрасно это знаете. 86-й год, и вот эта вот песня, которая вышла там, «Живи с молитвой», да, в нашем переводе, она просто реально порвала вот все хит-парады и Америки, и Европы. А вообще вот что, почему? Я очень сама люблю слушать их музыку, потому что она какая-то своя, она какая-то про тебя. Вот «It's my life», там, да, этот клип, ты, он бежит, то есть ты не сдавайся, все будет хорошо. Они дарят веру, надежду вот людям, и большое им за это спасибо. Просто смотри, в этой песне, вот, которую мы сегодня будем слушать, там есть 2 главных героя, на самом деле. Мы просто не занимаемся всегда переводами песен. Там есть Томми и Джина. Джина Лалабриджида в то время была популярна, поэтому это имя решили как бы и тоже использовать, да, в своих целях. Вот, сначала хотели сделать Джонни, а не Тони, но Джон Bon Jovi сказал, я вообще Джонни, я про себя петь не хочу. И да, все будут меня с этим ассоциировать. Но суть в том, что «Живи с молитвой». А, значит, в то время, оказывается, я не знаю, как сейчас, но в Америке были отдельные люди, которые писали припевы для песен. Не просто вот автор песни, да, там стихи сочинил, а только припевы. И, значит, вот два альбома как-то не шли, и тут друзья с группы Kiss Bon Jovi предлагают, говорят, слушай, обратись-то к специалисту, наконец, сделайте уже нормальный хит. Вот, и, значит, они обращаются к чуваку, который припевы сочиняет просто.
1: Специалист по припевам.
0: По припевам, понимаешь? И вот он придумал припев вот этой вот песни, значит, «Живи с молитвой», но суть была в том, что строчка-то уже использована, да, про молитву, но про веру не надо, про Бога не надо, надо про что-то другое. И тут они как-то что-то вот не знают, что делать, и умные люди говорят, слушайте, мы поем для людей, которые такие же, как и мы были в детстве. То есть для них там $20, которые дали родители, это класс, это счастье. Это молодые пары, которые только-только поженились, чуть сводят концы с концами. У них как бы вот начало, да, жизни, первые работы, первые деньги, первые проблемы. Вот это трудности, история, да, про это. Угу. И это правда история про то, что Джина работает там где-то в пекарне, Томми работает в порту, вот везде у них там где-то что-то, но они есть друг у друга. И это самое главное. И это вот самое главное их вера, это самая главная их сила. И эта песня настолько отозвалась в сердцах, и не только американцев, потому что каждый узнал
1: себя молодыми.
0: Себя молодыми. И вот «It's My Life» песня, которая вышла уже гораздо позже, там через 14, кажется, лет, неважно, это тоже продолжение истории про Джину и Томми. То есть есть вот такие какие-то маркеры, которые с ними, и они действительно сотворили чудеса. Группа, мы будем возвращаться к их деятельности, потому что много песен, много классных моментов. Вот, но я хочу сегодня, друзья, у вас в Каш-Малаш спросить, в каком году группа Bon Jovi приехала в СССР? Скажите мне, пожалуйста. Ой-ка. У нас победит 14-й правильный ответ. Напоминаю, что мы разыгрываем футляр для очков из натуральной кожи.
1: А почему 14-й, прости, пожалуйста?
0: А потому что сегодня 4-е. А я хочу 14-й.
1: Хорошо, 14-й.
0: Да, что ты споришь с женщиной? С утра в понедельник.
1: Я просто подумал, что я сижу с полным ощущением того, что у меня первое.
0: А у нас 14-й. Ждем правильно. А чего вы уже стали отвечать? Я еще варианты не сказала вам. И мне по буквам лучше. Лучше по буквам отвечать, чтобы все было по-честному. Итак, вариант А. В 1988 году группа Bon Jovi приехала в СССР. Вариант Б. В 89-м. Вариант В. В 90-м. Вайбер плюс 375-29-257-8. 888. Пишите, мы же пока заглянем на столичную улицу.
2: Пробки.
0: 8.49 в Беларуси. Яндекс.Картец оценивает дорожную ситуацию в Минске в 6 баллов. Движение затруднено. Итак, 20 минут пути можно потерять на МКАД от Логойского тракта до улицы Дачной. Скорость потока 19 км в час. Длина пробки уже около 7 км. Будьте осторожны. 10-минутные заторы МКАД от Мазурова до Каменной Горки. МКАД от Всехсвятской до Логойского тракта. Стоит проспект Независимости от Сурганова до Колоса. Также Независимости от Энгельса до Победы. А еще пробка на Ленина от Богдановича до Кирова. И на Логойском тракте от улицы Калиновского до улицы Карбышева. Всем удачи за рулем и хорошего настроения.
2: Легенды FM. Реклама.
3: Красный, желтый, зеленый. Каждый перец знает. За шинами в автосеть. Более 200 тысяч шин в наличии. Индивидуальный подход и всегда выгодные цены. Шины. Покупайте в магазинах автосеть и на сайте автосеть.бай.
4: Что для вас значит работа?
5: Когда просыпаешься утром с охотой.
6: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
7: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
8: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа.бай.
9: У вас есть всего несколько дней на выставке, чтобы заявить о себе. Компания «Лигатура» поможет привлечь внимание к вашему стенду. Раздаточная продукция, мерч и подарки партнерам с вашим логотипом. Не оставляйте подготовку на последний момент. Приезжайте в наш шоурум на Амураторской 4Б или заходите на сайт «Лигатура.бай».
10: Садовую мебель покупают в King Style. Более 500 моделей садовых диванов и кресел, шезлонгов, батутов,

0: Это в 88-м, Б в 89-м, Б в 90-м году. Мы обязательно осветим тот самый фестиваль, который проходил в Лужниках 12 августа 89-го года. Bon Jovi была первой рок-группой, которую туда позвали. Почему, как и что, обязательно об этом чуть позже поговорим. Ну а вообще сегодня 14-й, кто ответил правильно, у нас становится Татьяна. Номер телефона заканчивается на 407.
1: Татьяна, поздравляем!
0: Поздравляем, футляр для очков ваш, где и как что забрать, сообщим, место при игре у вас номер 3, с чем мы вас тоже поздравляем лично.

для встреч с друзьями, для вдохновения, для праздника –

0: Легенды ФМ. В Минске 9 часов утра.
1: Новости на радио Легенды ФМ.
2: В эфире радио Легенды ФМ новости. Меня зовут Ирина Лойко. Доброе утро. Почти 130 единиц техники планируют приобрести в этом году для автопарка Минска. Об этом сообщил директор госпредприятия «Столичный транспорт и связь» Юрий Супранович, пишет агентство «Минск новости». По его словам, предпочтение будет отдаваться троллейбусам с увеличенным автономным ходом, так как они хорошо себя зарекомендовали во время перекрытия некоторых участков дорог. Кроме того, их преимущество в экологичности и использовании такого транспорта позволяет ездить без привязки к контактной сети. В этом году был списан 31 автобус и запланировано приобретение 120 единиц новой техники. Его поставщиками будут белорусские предприятия МАЗ и Белкоммунмаш, сказал он. После холодного апреля к нам наконец пришло настоящее тепло. Как рассказал в эфире ОНТ-синоптик Дмитрий Рябов, в начале недели погода будет определять антициклоны из Западной Европы. Однако к выходным ситуация опять изменится. Сегодня в большинстве районов сухо и солнечно. Днем от 22 градусов тепла по востоку до плюс 27 по западу. Завтра погода останется теплой, но станет более неустойчивой. Днем по северо-западу возможны дожди и грозы и от 20 до 26 тепла. В среду местами пройдут небольшие дожди и будет от плюс 17 по северо-западу до плюс 26 по юго-западу. По предварительным прогнозам, в четверг погода начнет портиться из-за активного циклона с юго-запада. Небо затянет облаками, ветер усилится, а в большинстве районов пройдут дожди. Днем от плюс 10 по западу до плюс 25 по юго-востоку. В пятницу похолодание станет более ощутимым. Под влиянием циклона с Балтики в страну придут умеренные и сильные дожди. Будет пасмурно и ветрено, а днем по всей стране обещают от 7 до 13 тепла. Белорусам, которые планировали приступить к посадке картофеля, лучше немного подождать. Почва еще не успела достаточно прогреться после холодного периода. Об этом в эфире ОНТ рассказала начальник службы гидрологии и агрометеорологии Белгидромета Екатерина Истомина. Холодная погода сдерживает не только посадку картофеля, но и развитие зерновых. По ее словам, у озимых сейчас идет фаза выхода в трубку из закладки колоса. В этот период растениям нужно активно набирать силу, но прохлада мешает им получать необходимые элементы. Есть также проблемы и у яровых культур. А спасатели нашли потерявшуюся девочку в Каменецком районе. Как пояснили в МЧС, в воскресенье поступило сообщение о том, что нужно помочь в поисках пропавшей 7-летней малышки. Ее вещи обнаружили возле реки в районе деревни Заричаны. Для поиска было задействовано 7 единиц техники и 21 человек, из них 5 единиц техники и 14 работников МЧС. В итоге ребенка нашли спасатели. Девочка была живая в воде недалеко от берега. Ее вынесли на берег, передали медикам, но в госпитализации она не нуждалась. К этому часу у меня вся информация, далее о погоде.
1: Погода на радио Легенды ФМ.
3: Партнер прогноза погоды – строительная компания «Мопит». «Мопит» предлагает квартиры с рассрочкой от застройщика в поселке Солнечном Боровлянского сельсовета. Подробности на сайте mopit.by или по телефону А1-545-0242.
2: По данным Белгидромета, сегодня в Беларуси небольшая облачность, без осадков. В Солигорске, Лиде и Жлобине плюс 26. В Минске, Молодечной, Пинске, Гомеле и Бресте 27 градусов тепла. В Витебске плюс 28. Сейчас в Беларуси 9:04. Следующий выпуск новостей слушайте в 10 часов, а далее...
4: Стой ноги утро.
3: Стой ноги утро.
5: Белорусские исполнители на легендах ФМ.

0: Генеральный партнер программы – сервис заказа лекарств «Аптека.бай».
1: «Аптека.бай» – сервис заказа лекарств в аптеке вашего города.
2: Да, прям сладко нам, прям сладко сютиируем. Мы отмечаем вчерашний день кондитера, да, поздравляем еще раз всех кондитеров с праздником вашим профессиональным. Вот, ну, каждый из нас немножко кондитер.
3: Вот именно, у нас у всех праздник.
2: Да-да-да-да-да. И каждый из нас и в детстве, и сейчас, и в любом возрасте, да, пробуют и мужчины, и женщины, это не важно. Что-то сделать вдруг сладенькое хочется. Мне кажется, что вот даже обычные вот эти вот оладушки, да, пышные, это тоже кондитерское изделие, особенно если его там со сгущеночкой и так далее.
3: Федосыч, у тебя все, что вот с сахаром чуть-чуть, это уже сразу все.
2: У меня все вообще все кондитерское, даже борщ.
3: Все сладенько. Да. О сладких историях, друзья, говорим сегодня, о ваших воспоминаниях. Спасибо, что вас много есть, что вспомнить, Тамара. Сначала Людмила напишет. Доброе сладкое утро всем. Я в детстве перепортила много железной посуды, приварки, что? Леденцовой карамели. И решила попробовать сварить в ложке из нержавейки. И что? Вот держала ложку над слабым огнем плиты, постоянно помешивала сахар с водой, сплавился сахар изумительно. Но надо сказать, что особой выдержкой и терпением я не обладала. Поэтому тот эксперимент с леденцами для меня был последним. И вот почему. Когда сахар полностью расплавился и стал золотисто-коричневым, я не дала ему остыть и решила сразу попробовать. В итоге сильно обожглась, резко увела руку с ложкой в сторону, но так как капелька карамели прилипла к губам, то раскаленная янтарная полоска потянулась за ложкой в моей руке, оставляя за собой след на щеке. Вместо того, чтобы сразу умыться, это советское время, я быстро соскребла следы раскаленной карамели с плиты, чтобы мама не узнала о моих
2: вот так,
3: экспериментах.
2: Да. То есть на себя как бы...
3: С тех пор у меня остался небольшой шрам в уголке рта, благодаря которому некоторым кажется, что я все время улыбаюсь, а некоторым кажется, что улыбаюсь с ухмылочкой или презрением. Но когда узнают меня поближе, то говорят, что у меня улыбочка с шармом.
2: У вас улыбочка с шармом, это однозначно. Спасибо вам большое за ваши воспоминания.
3: Такое никогда не забудешь.
2: Не самые сладкие, конечно, да. Ну что ж, что поделаешь, дети, вот мы дети, понимаешь, да, что мальчики, что девочки. Вот
3: и я узнаю, да, вот и себя, и многие себя узнали, что быстрее все убрать, чтобы мама не узнала. Вот мама не узнала. Она ругает уже, потому что это самое страшное, что может быть. А что там у тебя болит, не болит, потом разберемся.
2: Спасибо. Еще раз от Люси тоже про леденцы. Мои любимые легендочки, доброе утро всем. Значит, слушаю тортики, пирожные, конфетки. Да, этого сейчас ешь не хочу. Мое детство заранее приготовлены, значит, конусные кулечки из листочков тетради, рядом спички с отломленной головой, в алюминиевой миске сахар, чуть воды и, не отходя, помешиваю, пока сахар не станет желтым. Потом вливаю в кулечек, вставляю спичку, жду, застыла, вот, что немаловажно, убираю обертку, конечно, листок прилипает к леденцу, на пару секунд в воду, убираю остатки тетрадного листа и опа! Леденцы на палочке вкуснейшие, нежнейшие, аж слюнки текут. Миску, вот что немаловажно, закапываю в огороде. День, и она становилась как новая, все съедали муравьи. Пальцы были в ожогах, конечно, от карамели, но это было в детстве вообще мелочью. Ведь во рту у меня ароматная, собственно, ручно приготовленная конфетка. Спасибо, Люся, спасибо.
3: У Тамары тоже воспоминания. Доброе утро, уважаемая Ирина Михаил. Как-то я ездила к старшей дочери на Новый год и решила испечь на праздник Наполеон. Внучке было годика 3, и она вызвалась мне помочь. Естественно, мы договорились, что на следующий день с утра начнем подготовку к выпечке, но так процесс-то длительный. Вечером все легли спать, а я допоздна смотрела телевизор. И вот, часов 12 ночи, слышу, кто-то тихонечко крадется ко мне в комнату. Смотрю, а это внучка, и говорит: «Бабушка, А я уже выспалась. Пойдем делать торт. Я ее еле уговорила еще хотя бы немножечко поспать, полежать. Бедняжке так хотелось побыстрее поучаствовать в этом процессе. А из своего детства помню, как мама к Пасхе всегда пекла несколько куличей и один большой пирог с вареньем. Как я его любила. Я не могла дождаться праздника и начинала пробовать пирог, естественно, накануне. Такая я была сладкоежка.
2: Да.
3: Ай, как мило. Башка, я уже
2: мне
3: выспалась.
2: Мне вот эта внучка, да, дети не непосредственные, конечно, да. Я уже выспалась, чего ты? Давай, поднимайся. Не важно, что ты полчаса там всего дремнула. Я, главное, выспалась, все, пойдем делать торт. Спасибо, Тамара.
3: Уже завтра.
2: Раиса пишет. Раиса, напоминаем, учительница химии. Значит, почему говорю? Потому что сообщение, в общем, где-то, ну, не где-то, а про это. Доброе утро, Ирина Михаил, все легендарные слушатели. История в тему. В курсе органической химии изучается сахароза. Одним из физических свойств этого вещества является карамелизация. И вот в одном из классов рассказываю об этом и говорю, что петушок на палочке – это результат как раз вот этого процесса. Ну и предложила в качестве домашнего задания приготовить карамельки. Одна девочка сделала на весь класс и принесла на урок. Свою десятку она честно заработала. А еще, когда изучаем глюкозу и фруктозу, то всегда говорим, что мед – это смесь этих веществ. Паша, у которого родители держали пчел, принес в школу, и мы в конце урока ели черный хлеб с медом. Это была очень сладкая история. Десятку тоже поставил. Совершенно заслуженный, конечно.
3: Класс. Мила вспоминает, в 1965 году мне было около 14 лет, когда родители купили тур-путевку на зимние каникулы. Это была поездка на поезде с показом всех городов, которые мы проезжали. И конечная была Киев. Это был зимний город, сказка. Так я его запомнила. И мы с девочками в нашем купе сложились и купили киевский торт. Это был восхитительный вкус. Запомнила на всю жизнь. Такого больше не встречала. Сейчас-то совсем не то. Похоже, не на то.
2: Ну так спасибо.
3: 65-й год.
2: Ну
3: да,
2: да. Я хочу сказать, что, ну, опять-таки от производителя. Ведь многие же, ну, заводы, да, хлебозаводы делают свои тортики. Просто вот покупал я недавно торт «Сказка». Я просто помню его. Все вкусно, все классно. И вот эта вот начиночка есть. Он просто пропитан таким, знаешь, как вот немножко ликером таким. Такое ощущение. Тогда был. Он сейчас тоже пропитан, но в меньшей степени.
3: Понимаешь? Ты эксперт в этом смысле. А кто-то мне недавно объяснял, что дело в продуктах. Просто раньше были другие продукты, другая экология, там другими кормами кормили животных. Ну, вот и все меняется.
2: Не знаю. Пусть специалисты нам объяснят. Нам интересно. Спасибо большое. От Елены сообщение. Доброе утро, дорогие ведущие. Моя история такова. Мне было 13 лет, и на уроках труда наша учительница посоветовала нам записать рецепт очень вкусных слоеных рогаликов с белковым кремом и приготовить, говорит, их дома. И вот, придя домой, я решила все это сделать, но наполовину порции. Боялась, что не получится, да, и переведу только продукты. В итоге у меня все получилось, а мама, когда тогда как раз лежала в больнице, и я решила отвезти ей попробовать. Маме очень понравилось печенье, и еще она угостила лежащих в палате женщин. У меня попросили рецепт, хвалили, что я так вкусно приготовила. С тех пор прошло 47 лет, а я пеку это печенье, и оно самое любимое в нашей семье. Класс!
3: Ой, какая вкусная, теплая история, есть? Друзья! Присоединяйтесь, да, к нашей беседе. Говорим сегодня о наших вкусняшках, без которых мы жить не можем. Когда что впервые попробовали, как что готовили. В общем, любая сладкая история. Все для вас. Вайбер, Телеграм, +375-29-257-8888. Сейчас послушаем музыку, ну и будем тянуть билет после праздников, разыгрывать набор косметики модом.

0: Легенды FM. Реклама.
1: Хотите обновить интерьер? Сеть магазинов «Дом мебели» поможет. Огромный выбор мебели в наличии и под заказ. Акции, рассрочка, доставка. Подробности на сайте dommebeliminsk.by.
2: Закажите перевозку оборудования из Китая без неприятных сюрпризов. В Endelines учитывают все. Ремни, цепи, упоры, фотоотчет с каждой загрузки. Безопасную доставку станков из Китая. Мы на связи 24/7. Сайт endelines.com. Звоните 25 767 31 75.
3: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
4: Современный бизнес – это джунгли. И здесь выживают те, кто контролирует свои ресурсы. Экваринг от 0,7% в пакетах услуг Сбера. Покажи сберский характер. Подробности на sber.bay.
5: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
6: Компания Compositex – опытный поставщик композитных материалов. Смолы полиэфирные и эпоксидные, силиконы, гель-коуты, стекловатые и стеклоткани, пустующие материалы для производства изделий из стеклопластиков и искусственного камня. Широкий выбор материалов, помощь в подборе, опытные сотрудники, знающие свое дело. Заходи на сайт compositex.by.
3: Фестиваль в Итоке. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родное модное». Концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6. 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
0: Рекламная служба «Радио Легенда ФМ». Телефон в Минске 269-5005.
1: Белорусские исполнители на «Легендах ФМ».
7: Ну что, дорогие студенты и студентки, заходите ко мне в аудиторию номер один на первом этаже нашего легендарного университета. Сдавайте экзамен, получаете набор косметики модум в случае успешной сдачи экзамена. А если хорошо, очень сдадите, то получите еще наш легендарный диплом. 257-8888. Городской номер прямого эфира, код Минска 017.

0: С той ноги утро. Партнер программы – компания «Модум».
1: Сегодня я поняла, что танцы до утра – это мое. Но успела и завтрак приготовить, и на встречу сходить.
2: А многие думают, что в период менопаузы такой ритм невозможен.
1: Кстати, я начала пользоваться средством для интимной гигиены «MyPulse».
2: Да-да, это и мой маленький секрет комфорта и уверенности.
3: В основе «MyPulse» – опыт «Доктор Про». Сообщество врачей, которые каждый день работают с реальными женщинами. Подходит для использования в предменопаузе, во время и после менопаузы.
4: «MyPulse». Новый этап, новая ты.
5: Тяни билет.
6: Владимир, здравствуйте, доброе утро.
7: Доброе утро.
6: Да. Сразу я хочу попросить вас, чтобы вы приемничек вообще выключили, если не сложно, потому что мы себя слышим. Это не сложно,
1: это нужно.
6: Это нужно сделать.
7: Я просто в машине, но...
6: Нет, так а вы выключите, мы с вами по телефону разговариваем, правильно?
7: А, хорошо.
6: Да, просто... Ну что, давайте начнем с того, что у вас сегодня день рождения, и мы вас поздравляем с этим прекрасным днем, с этим событием. Вот, и погода вам, да, и благоволит, и, в общем, и дозвонились, это здорово.
1: Как вы сами сказали, о, вот это мне фартануло, так вот, что сегодня вам продолжал также вести везде.
6: Вот, в общем, еще раз днем рождения и всех благ вам, конечно, самое главное, здоровья. Ну и желаю я вам, как профессор, я желаю вам получить диплом. Я уверен, что набор косметики «Модум» у вас получится у нас забрать, так скажем, да, потому что уж на 5-то вопросов простейших вы однозначно ответите. Это уже я перехожу к правилам нашего экзамена, да. За минуту необходимо ответить на 5 простейших вопросов, получить набор косметики «Модум». Ну, а если вдруг у вас получится ответить на 10 вопросов, то диплом будет ваш. Что еще? Всего вопросов 13. На всякий случай я так делаю. Если вдруг затрудняетесь в каком-то ответе, то просто просите меня сразу же перейти к следующему вопросу, долго не думая. Вот, главное набрать 10 правильных ответов из этих 13 вопросов. Если вам все понятно и у вас ко мне нет вопросов, то давайте начинать. Если вдруг есть, то давайте уточнять.
7: Ко мне давайте.
6: Давайте начинать, да? Все, я включаю секундомер, и мы приступаем. 120 разделить на 6.
7: 20.
6: Да, как будет по-английски «музыка моей жизни»? Дальше. Да. Закончите пословицу «рыбак рыбака».
7: Видит издалека.
6: Да, издалека пишется слитно или раздельно?
7: Раздельно.
6: Слитно, правильно. Латинское название серебра в таблице Менделеева, помните? Дальше пойдем. Так, в омах измеряется электрическое что? В омах. Вы правильно начали, да. Основной глагол от существительного сопротивления. Какой глагол от существительного сопротивления? Глагол.
7: Дальше.
6: Да. Сколько точек достаточно для построения плоскости?
7: 2.
6: Как будет по-белорусски «и больше никаких хлопот»?
7: О, это дальше.
6: Дальше. 1/2 – это сколько процентов?
7: Дальше.
6: 1/2 – сколько процентов? Ну, половина. Это сколько процентов?
7: Если
6: в процентах, то сколько это процентов?
1: 50.
7: 0,5.
6: 0,5.
1: Правильно.
6: Это то самое,
1: по-мужски,
6: что должно быть день рождения. Как минимум, согласен. Хорошо. Ну что, не дотянули мы до 10 правильных ответов, да?
7: Ничего страшного,
6: смотрите. Ну, просто маленький разбор. Ну, музыка моей жизни. Конечно, это «Music of my life». Да, вспомнили, да? Так, издалека вы хорошо, это наречие, поэтому пишется вместе, конечно же, аргентум.
1: Да, ферум вы говорили.
6: Вы сказали ферум, это железо все-таки, да, а серебро это аргентум, сопротивление, да. Ну, какой глагол от слова сопротивление может быть? Ну, давайте. Ну, сопротивление это существительное, а глагол основной какой глагол? Глагол, то есть действие, ну...
1: Сопротивляться,
6: конечно же.
1: Что ты нас мучаешь,
6: вот,
1: Федос?
6: Просто, день рождения уже, я понял, да, все, не будем. Да.
1: Зануда.
6: 3 нужно точки для того, чтобы получилась плоскость. 2 только прямая получится, понимаете, вот и все. Ну и мы желаем, чтобы как бы у вас все не было никаких клопотов. И больше никаких клопотов. Это перевод на нашу родную белорусскую мову фразы «и больше никаких хлопот». Вот так вот.
1: Слушайте, Владимир, ну, мы за вас рады, конечно, набор «Космический модум ваш», где как что забрать. Сообщили, место супергрея у вас 4. Ну, вот скажите, вы по детству сладости любили?
7: По детству сладости? Ну, я как-то такой, ну, да.
1: Не сладкоежка вы?
7: Ну, кто же не любит сладости?
6: Любит Владимир сладости. Думает, а почему по детству? Я сейчас обожаю вообще, да? Вы любите сладкое? Сладенького.
7: Я любите? Больше любил сушеную соленую рыбку.
6: Ой, мы с вами на одной волне. Это да. Это
7: слушайте, еду с рыбалки сейчас.
6: Так.
7: Встал с утра, поехал. Ужас. Порвал все снасти, но еду. Ну вот дозвонился к вам, и сразу настроение поднялось.
6: Хорошо. А чего порвали, что, на корягу нарвались на какую-то?
7: Да нет, что-то не пошло сегодня.
6: Не пошло.
1: Слушайте, сегодня. Ну просто вот пришел момент обновления. Купите себе новое.
7: Да нет, сейчас поеду на другое место.
6: А, то есть что-то еще у вас все-таки осталось, да?
7: Поеду мимо вас, заеду, потом заберу подарок.
1: Молодец, конечно, все продумал.
6: Заезжайте, забирайте. Еще раз поздравляем вас с днем рождения.
7: Мне очень приятно просто к вам дозвониться. Я такие эмоции испытываю. Я не знаю, такие эмоции неописуемые. Волнение, как у ребенка.
1: Да?
6: Да вы что?
1: Так а ну... чего вы так редко дозвонитесь? Я вот смотрю, вы в 25-м году к нам приходили, в ноябре 25-го.
6: Ой, как давно. А все, рыбалка отвлекает вас, да?
7: Да не, я звоню каждое утро, вот просто не получается дозвониться. Я просто на это время все время выезжаю. И соседку забираю, подвожу на работу. И как раз вот совпадает 9:20, вот это время, и я все время звоню. И вот очень редко попадаю к вам.
1: Как ну, хочется, чтобы вот но почаще.
7: Но я радуюсь за людей, которые диплом выигрывают.
6: Ну хорошо,
7: спасибо. Очень эрудированная.
6: Спасибо вам от нас и от всех этих наших дипломантов, да. Да, слушайте, ну самое главное случилось. Ваш день рождения, вы дозвонились.
7: Да, совпало, очень вот. Хорошо.
6: Да, поэтому еще раз, много раз. И побольше вам рыбки, и поменьше леску рвать, вот.
1: И торт сегодня все равно праздничный, чтобы был для именинника.
6: Да, ну и 0,5, и 50%.
1: С праздником. Всего вам доброго. Да. И от нас.
6: И от нас, конечно же, да. Вячеслав Добрынин, день рождения. Мы вам прямо сейчас и посвятим. Да? Спасибо еще раз. Всего доброго.
1: До свидания.
6: Пока.

0: Так, с днем рождения.
1: Стой ноги, утро. Домашнее задание. Пятидневка.
2: Итак, друзья, новая неделя, новое домашнее задание, новая интрига. Напомню общие правила. Мы загадываем музыкальную фразу, состоящую в данном случае из пяти слов. Действительно, полноценная рабочая неделя, пятидневка нас ожидает. Эта фраза музыкальная, потому что она звучит в какой-то известной для вас песне. Песня звучит, как правило, в нашем эфире. Вы ее прекрасно знаете, эту фразу, потому что знаете слова песни. Но мы слова переставляем местами, буквы перемешиваем и предлагаем вам, значит, по такому набору букв в день разгадать. В день разгадываем слово, и в конце недели, в пятницу, разгадываем всю фразу и получаем
3: сертификат на 100 рублей в магазин рыбы и морепродукты, да. В четверг рыбный день. Ой, друзья, когда. Есть хороший ради подарок. Чего все записывать, фиксировать. И будь подписчиком на нашу страничку в Инстаграм radio.legenda.fm, потому что именно там после 10 утра появляются буквы сегодняшнего буквы,
2: да.
3: дня.
2: Да, итак, друзья, новая фраза. Буквы понедельника называю. Первая буква «Д» – Дмитрий. Вторая буква «Б» – Борис. Третья буква «Т» – Татьяна. Четвертая буква «У» – Ульяна. Пятая буква «А» – Анатолий. Шестая буква «Е» – Елена. И седьмая заключительная буква «З» – Зинаида. Повторю еще раз. «Д» – Дмитрий, «Б» – Борис, «Т» – Татьяна, «У» – Ульяна, «А» – Анатолий, «Е» – Елена и «З» – Зинаида. Сейчас послушаем Патрисию Касс и подведем итоги нашего сегодняшнего сладкого утра.

0: Партнер программы «Соляная пещера Снег».
1: Частые простуды, аллергия, усталость. Организму нужна поддержка. «Соляная пещера Снег» – это мягкая и естественная профилактика. Чистый солевой воздух помогает укрепить иммунитет, облегчить дыхание, снизить проявление аллергии и восстановить внутреннее равновесие. Здоровье без таблеток для детей и взрослых. Всего один сеанс, и вы чувствуете изменения в лучшую сторону. Улица Леонида Беде, 45. «Соляная пещера Снег». Дышите свободно, живите спокойно.
2: Стой, ноги, утро.
3: Пещера Соляная, я уже говорил, да, а у нас все сладко. Друзья, спасибо огромное вам за ваши истории. Сладкие истории мы сегодня принимали, отмечаем День кондитера, за что благодарим наших, конечно же, дорогих
4: мамочек, бабушек, себя любимых, дорогих, все мы кондитеры.
3: Да.
4: Профессиональные или
3: нет. И Татьяну Анатольевну, вот уж нам довелось попробовать уже и не один раз. Татьяна Анатольевна, надеемся, вы нас слышите.
4: Спасибо
3: и прислала
4: вам
3: сообщение. Спасибо вам огромное, это просто что-то невероятное, то, что вы делаете. И вот история. Доброе утро, мои дорогие. Вот какая история была у меня, когда я еще не занималась кондитерским делом. Решила я как-то сделать такой сюрприз на День Святого Валентина для моего мужа. Заказала маленький бенто-торт с надписью «Для любимого». И вот в День Святого Валентина, в день доставки торта, я тихонько отошла в сторону и подтвердила доставку. Муж, конечно, этого не слышал и не знал. И вот звонок в дверь. Мы с недоумением посмотрели друг на друга, кто это пришел. И каково же было его удивление, когда ему вручили тортик от меня. Этот сюрприз был приятен нам обоим. Спасибо.
4: Конечно.
3: Вам.
4: Спасибо. У Натальи Петровны тоже свои воспоминания. Пишет: «Доброе утро. Сегодня речь о любимых рецептах. Первую кухонную книгу мне подарила подруга в 1978 году в университете Ольга Лисовская. Мы с ней встретились почти через 40 лет, когда переехали в Минск. Я ей показала раритет. Кстати, нашлись мы с Ольгой благодаря ее сыну. Он тогда работал на радио. Из этой книги любила печь хворост. Потом появилась тетрадь для рецептов. Это почти книга воспоминаний с 1980 года. Ездили много по гарнизонам, и в каждом гарнизоне женщины готовили что-то свое, даже национальное. И все мы обменивались рецептами. Я училась печь драники. У меня подписаны все рецепты именами моих гарнизонных подруг. А любимый рецепт в нашей семье до сего времени – это орешки со сгущенкой. Вне конкуренции, на все праздники. Это от Светочки Высокиной. Сейчас она живет в Краснодаре. Она мне и орешницу для выпечки тогда подарила. Всем хорошего дня. Жаль, бегу на работу. Не успею дослушать интересный эфир. Но спасибо, что поделились. Я уверена, очень многие жены военных узнали и себя с этими записными книжечками, когда они переезжали. Самое главное было все это не забыть, потому что это действительно, ну вот, первая информация. У меня у мамы полкухни в этих блокнотиках. Это рая с Армении, сказала.
3: Наталья Александровна, это прекрасно, это здорово. Шоколадная колбаса. Вот, я не знаю, я уже загадал себе. Ты расскажешь подробности. Все, спасибо. Валентина пишет: «Доброе утро. Я решила к Пасхе попробовать испечь архангельские пряники». Одно дело испечь, а другое – это нанести декор. Это, оказывается, не так-то и просто. По вкусу получились достаточно хорошие, а по внешнему виду далеки от совершенства. Шлю вам фото, посмотрите сами. Знаете, что внешний вид – прекрасный внешний вид.
4: Конечно.
3: О чем вы говорите? Ой, спасибо вам большое за ваше сообщение.
4: Ой, Анастасия пишет: «Доброе утро. Расскажи свою историю. Однажды на Новый год был приготовлен торт Прага. После встречи Нового года торт был поставлен на окно и забыли закрыть дверь. Утром просыпаемся, а от торта откусаны кусочки разного размера и с равными краями. И нигде не найти ни собаку, ни кота. После проведенного домашнего расследования выяснилось, что звери также отмечали праздник. Кот запрыгнул на окно с тортом, кушал сам и делился с собакой, которая сидела под окном. Он откусывал кусочки торта и сбрасывал на пол, где их подбирал и съедал уже вот наш собачка».
3: Кот, наверное, кот сидел и думал: это торт с мясом. Это уже не для людей, это торт с мясом.
4: А что оставили там все доступным для нас?
3: Они это делают, я знаю, по себе, по своим.
4: Сколько сейчас этих роликов в Инстаграм. Только оставь их.
3: Коты подкармливают собак, это однозначно. Отлично. Спасибо вам большое, Анастасия. И история от Марины. Доброе утро. По теме сегодняшнего дня. Это будет рассказ моей знакомой. В далеких 80-х годах жили в деревне. Из сладостей были иногда карамельки. И вот маму пригласили на свадьбу в роли свати, крестная мама невесты. По обычаю она должна принести с собой торт. И вот долгожданный торт в доме. Красота неописуемая. Два этажа красоты и вкусноты, весь украшен разноцветными цветами. Торт поставила мама в холодную кладовку, а сама на ферму на работу. Дома остались две сестры, 12 и 9 лет. Любопытство пересилило страх. Открыли коробку, рассматривали. И тут старшая сестра предложила: «А давай попробуем один цветочек, один цветочек никто и не заметит». С трясущимися руками подковырнули цветок, все получилось. «Боже, какая вкуснота!» Закрыли коробку, ушли. Но через минут 5: «А давай еще один цветочек съедим». Опять поход в кладовку, и опять операция прошла успешно. А дальше, ну дальше понятно, все как в тумане. Когда опомнились, торт был без единого цветочка. Гол, как сокол. Девочки закрыли коробку, поставили на место. Вечером маме, естественно, ничего не рассказали, потому что боялись получить нагоняй. А утром маме на свадьбу. Как она выкрутилась в этой ситуации, память не сохранила. Где взяла другой торт? Но девочки получили, как говорят, по первое число. С тех пор они не любят кремовые украшения. Да, в общем-то, и к тортам относятся как бы равнодушно. Вот. Любовь к сладкому была выбита папиным ремнем или там чем-то, я не знаю. Ой, спасибо.
4: Как это смешно, и как это близко я многим.
3: Если честно, я почему-то ждал вот такую историю, да, вот она случилась.
4: Один, спасибо большое. Только один, никто не заметит. Ну, второй, ну, никто ж не заметит.
3: А нет, мне нравится вот это, а все как в тумане. Это действительно в тумане.
4: Ну вот, потому, Марина, собственно, теперь идите в другой туман, соляная пещера, снег на две персоны от нас достается вам, где и как забрать уже. Ваш подарок мы сообщим, место суперигре у вас номер 5, с чем мы вас и поздравляем, друзья. Всех благодарим за компанию, за хорошее настроение и сладенько вам нам сегодня, да побольше. Говорят, настроение улучшает, а после длинных выходных надо прям вот разрешить себе хоть одну.
3: Не надо на меня смотреть, у меня денег нет, успокойся.
4: Пойдешь и купишь мне что-нибудь, что захочу.
3: Друзья, всем хорошего дня, солнечного, да, услышимся уже завтра. Тетя Ира совсем скоро, с часу до трех, проведет любимую всеми и мной в том числе передачу.
4: Это ваш день. Забыл, все на свете.
3: Да, я всегда все забываю. Да.
4: Пока.
0: Легенда FM. Реклама.
5: Ресторан «Чумацкий шлях» в центре Минска. 20 лет радуем белорусско-украинской кухней. Попробуй борщ со сметаной и пампушкой.

0: документов стабильные поставки. Копыль Рапс. Надежный партнер в агробизнесе.
1: Не дай своей машине состариться. Авто-Сити СТО. Полная перезагрузка автомобиля. Кузов, салон, ремонт или перетяжка. Индивидуальные чехлы, бронепленка, тонировка, слесарный ремонт и ТО под ключ. Минск, Грушевская, 22. Сайт Alarty.by.
2: В нашей аптеке такого лекарства нет.
3: Будет. Аптека.бай. Сервис заказа лекарств в аптеке вашего города. Нахожу лекарство на сайте или в приложении, заказываю онлайн и забираю в удобной мне аптеке.
4: Лекарства нет, не унывай. Есть аптека.бай.
5: Книжный магазин «Эксмо АСТ» – это тысячи изданий на любой вкус и возраст. Открывайте новое, перечитывайте любимое и пополняйте домашнюю библиотеку. Проспект Жукова, 44, торговый центр «Аутлетта», второй этаж.
6: Садовую мебель покупают в King Style. Более 500 моделей садовых диванов и кресел, шезлонгов, батутов, качелей, комплектов садовой мебели по отличным ценам и с доставкой по всей Беларуси. Выбирайте на сайте King Style Buy или в шоуруме King Style в вашем городе.
7: Рекламная служба «Радио Легенда ФМ». Телефон в Минске 269 5005.
8: Белорусские исполнители на «Легендах ФМ».

0: Яркие воспоминания. Главные моменты жизни остаются с тобой. На радио «Легенды ФМ».
1: «Легенды ФМ». В Минске 10 часов утра.
0: Новости на радио «Легенды ФМ».
2: В эфире радио «Легенды ФМ» новости. Меня зовут Ирина Лойко. Доброе утро. За минувшие сутки в правоохранительные органы поступило около 100 сообщений о гражданах о звонках мошенников. Как сообщили в МВД, к счастью, подавляющее число попыток обмана удалось предотвратить. Зарегистрировано 4 преступления, совершенных с использованием информационно-коммуникационных технологий. За сутки заблокировали возможность совершения платежей в адрес 12 иностранных банковских реквизитов. Также приостановлены расходные операции по 30 счетам, задержаны 2 курьера. Они забирали деньги или оформляли фиктивные документы. А более 60 человек оказались обманутыми парой минчан, которые организовали в интернете мошенническую схему под видом оказания интим-услуг. Как сообщили в пресс-службе ОВД Мингорисполкома, обманула всех пара влюбленных 21-летний житель столицы и его девушка. Создавая фейковые аккаунты, злоумышленники находили потенциальных жертв и после переписки с ними предлагали провести время за деньги. Чтобы у них не оставалось никаких сомнений, мошенники при помощи искусственного интеллекта создавали живые кружочки. После того, как клиент соглашался на встречу, его убеждали перевести 500 рублей, затем требовали еще 500 за справку о здоровье. Деньги они выводили за границу с помощью иностранных банковских карт, которые были оформлены на их знакомого. Пара задержана. Правоохранители уже установили более 60 мужчин, которые попались на удочку мошенников. Возбуждено уголовное дело, а расследование продолжается. Госавтоинспекция просит родителей еще раз объяснить детям правила поведения на дороге. А вчера вечером в Минске во дворе дома номер 14 по улице Манюшка 9-летняя девочка попала под машину. На нее наехал 22-летний водитель БМВ. По предварительной информации, несовершеннолетняя выбежала на проезжую часть из-за припаркованных автомобилей. Ребенок доставлен в больницу для обследования. ГАИ напоминает, что пешеходам запрещается выходить на проезжую часть дороги из-за стоявшего транспортного средства, которое ограничивает обзорность дороги, не убедившись в отсутствии приближающихся машин. А более 900 легковых и грузовых автомобилей, а также пассажирские автобусы стоят сегодня в пункте пропуска на границе с Белоруссией. По данным Госпогранкомитета, из легковушек образовалась очередь на белорусско-польской границе. Больше всего машин 330 в пункте пропуска Брест. Кроме того, в этом же погранпереходе въезда на территорию Польши ожидают и 9 автобусов. Также 42 легковушки ожидают оформления в пункте пропуска Брузги и еще 37 машин в Береставице. На границе Беларуси с Литвой и Латвией очередей из легкового транспорта нет. Что касается то их скопление фиксируется на двух направлениях – польском и литовском. На границе с Польшей в Береставице стоит 108 машин, в Козловичах – 365. На литовском направлении стоит 30 фур, в погранпереходе Каменный Луг – 20, а в Бениконе – 10. К этому часу у меня вся информация. Далее о погоде.
0: Погода на радио «Легенды ФМ».
2: По данным Белгидромета, сегодня в Беларуси небольшая облачность, без осадков. В Солигорске, Лидии и Жлобине плюс 26. В Минске, Молодечном, Пинске, Гомеле и Бресте 27 градусов тепла. В Витебске плюс 28. Сейчас в Беларуси 10.03. Следующий выпуск новостей слушайте в 11 часов, а далее в эфире. Хорошая музыка.

0: слушаете радио «Легенды ФМ».
1: «Легенды ФМ».
0: «Легенды ФМ».
2: Ну что так робко стоишь? О чем задумалась ты опять? Звучит веселый мотив.

0: Легенды FM. Реклама.
1: Перевозка оборудования – это не просто логистика. Это расчет нагрузок, центров тяжести и правильного крепления. End Alliance специализируется на станках и оборудовании, знает все нюансы и берет ответственность за сохранность груза. End Alliance. Доставка из Китая на уровне экспертов. Сайт endalliance.com. Звоните 25 767 31 75.
2: АМИ. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Отличный диван-кровать всего за 399 рублей. Еще и в рассрочку. АМИ.
3: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Хотите, чтобы ваш автомобиль заблестел как бриллиант? Компания «Бриллиант Авто» – это не просто автомойка. Мы – настоящие мастера своего дела. Мойка автомобиля, оклейка кузова антигравийной пленкой, химчистка салона, полировка кузова и шиномонтаж. Полный спектр услуг для вашего автомобиля. Приезжайте и убедитесь в высоком качестве нашей работы. Уручье, улица Лопатина, 7А. Или заходите на сайт brilliantsavto.by. Телефон для записи – плюс 375-29-129-60-00.
5: Что для вас работа? Стабильный доход?
6: Это классная команда и карьерный взлет.
7: Сыну велик, а в доме новая крыша.
8: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
9: Работа – это способ исполнить мечты.
10: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
0: Рекламная служба «Радио Легенда FM». Телефон в Минске 269-5005.

воздухе пахнет грозой, за далекою Нарвской заставой парень идет молодой. Далека ты путь, дорога, выйди же, милая, встречай. Мы простимся с тобой у порога.

Да, отряды рабочих бойцов. Далека ты путь, дорога, выйди же, милая моя. Мы простимся с тобой у порога, и, быть может, навсегда. Мы простимся с тобой у порога, и, быть может,

Главные моменты жизни. Яркие воспоминания. Остаются с тобой. На радио «Легенды ФМ».

0: Наверное, мы сошли с ума. Я твой враг. Ты мой враг. Сад потемнел средь бела дня. Что ж ты так? Что ж ты так? Что ж ты?
1: Легенды FM. Реклама.
2: Более четверти века компания BrickMax создает футляры для очков для тех, кто ценит каждую деталь своего образа. Продукция торговой марки Brick – это широчайший выбор изделий ручной работы из качественной итальянской, натуральной и эко-кожи, а также создание моделей в вашем корпоративном стиле. Футляры бренда Brick. Важна каждая деталь. BrickMax.by.
3: Это лекарство только в той аптеке, а это в дальней, а этого нет. Что делать?
4: Зайди на сайт или в приложение аптека.by. Найди там лекарство, закажи онлайн и забирай в удобной тебе аптеке.
5: Аптека.by. Удобный сервис заказа лекарств в аптеке вашего города.
6: Спортивно-оздоровительный комплекс «Олимпийский» рад предложить вам бассейны с природной минеральной водой, плавательные бассейны, бани и сауна, тренажерные и игровые залы, обучение плаванию детей и взрослых, семейные и индивидуальные посещения. Настройтесь на спортивную волну вместе с «Олимпийским». Ждем вас по адресу Сурганова, 2.
1: Рекламная служба «Радио Легенда ФМ». Телефон в Минске 269-5005.
7: Белорусские исполнители на «Легендах ФМ».

0: Легенды ФМ. В Минске 11 часов утра.
1: Новости на радио Легенды ФМ.
2: В эфире радио Легенды ФМ новости. Меня зовут Ирина Лойко. Здравствуйте. В Беларуси начинают выплачивать материальную помощь ко Дню Победы, сообщает пресс-служба Министерства труда и соцзащиты. Выплаты начнутся с 5 мая и продлятся до 8. Инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, а также лицам, принимавшим участие в боевых действиях по защите Отечества до 3 сентября 1945-го, выплатят по 5 тысяч рублей. Лица, награжденные орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в тылу, работники объектов противовоздушной обороны, а также лица, работавшие на предприятиях Ленинграда в период блокады, получат по 2500 рублей. Членам семей военнослужащих, партизан и подпольщиков, погибшим и пропавшим без вести или инвалидам с детства, связанным с боевыми действиями, будет выплачено по 1500 рублей. На эти выплаты из бюджета выделено 10 600 000 белорусских. В госавтоинспекции рассказали о тестировании новой системы на дороге Р-53, сообщает ОНТ. Система фиксирует нарушения и тут же отправляет их для информирования водителей, выводя данные на табло над дорогой. Через 5 километров от точки фиксации на табло высветится госномер автомобиля и нарушение. Система сканирует транспорт, проверяя непройденный техосмотр, непристегнутые ремни безопасности, превышение скорости или разговор по телефону. Об этом рассказал начальник главного управления ГАИ МВД Беларуси Виктор Роченков. При этом в Центре защиты персональных данных обратили внимание на то, что, согласно законодательству, госномер авто считается персональными данными, которые нельзя публиковать без согласия владельца. «Мы подготовили письмо, чтобы уточнить правовые основания обработки персональных данных», это отметил начальник управления контроля и аудита Национального центра защиты персональных данных Беларуси Виталий Диско. С теплой погодой ждем и новых проблем. В Бресте в первой-второй декаде мая прогнозируется вылет кровососущих мушек. Об этом сообщили в областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. По словам специалистов, их активный лед длится около месяца. При этом максимальная численность сохраняется не более 10-14 дней, после чего резко снижается. Мушки нападают на людей и животных, а их слюна содержит сильный гемолитический яд. Он способен вызвать аллергию. В период их высокой активности людям рекомендуют избегать участков рек с быстрым течением, а также использовать репелленты и носить закрытую одежду. Брест готовится масштабно отпраздновать 81-ю годовщину Великой Победы. В областном центре уже анонсировали программу мероприятий. Завтра в городе состоится книжный фестиваль «Читающий бульвар», во время которого желающих приглашают окунуться в мир литературы. На 7 мая намечена торжественная церемония захоронения останков защитников Брестской крепости. 8 мая на проспекте Республики проведут традиционный городской фестиваль воздушных змей в «Майское небо Победы». 9 числа в парке культуры и отдыха развернется выставка военной техники. Многие считают своим долгом в День Победы посетить мемориальный комплекс «Брестская крепость Герой». Желающие смогут присоединиться к акции «Беларусь помнит, помним каждого». Торжественное шествие стартует в 10 утра на проспекте Машерова и финиширует на площади церемониалов, где состоится митинг и церемония возложения цветов к вечному огню. К этому часу у меня вся информация, а далее о погоде.
1: Погода. На радио «Легенды ФМ».
2: По данным Белгидромета, сегодня в Беларуси небольшая облачность, без осадков. В Солигорске, Лиде и Жлобине плюс 26. В Минске, Молодечно, Пинске, Гомеле и Бресте 27 градусов тепла. В Витебске плюс 28. Сейчас в Беларуси 11.04. Следующий выпуск новостей слушайте в 12 часов, а далее в эфире. Хорошая музыка.

0: Легенды ФМ. Реклама.
1: Перевозка оборудования – это не просто логистика. Это расчет нагрузок, центров тяжести и правильного крепления. End Alliance специализируется на станках и оборудовании, знает все нюансы и берет ответственность за сохранность груза. End Alliance. Доставка из Китая на уровне экспертов. Сайт endalliance.com. Звоните 25 767 31 75. Суперакция от «Казан-караван». Чугунные казаны, фирменные мангалы, коптильни, узбекская посуда – все от 60 рублей. Отличный подарок на любой случай. Доставка по всей республике. Заходи к нам на сайт kazankaravan.by и сделай свой выбор.
2: Что для вас значит работа?
3: Когда просыпаешься утром с охотой.
4: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
5: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
6: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа.by.
0: Рекламная служба «Радио Легенда ФМ». Телефон в Минске 269-5005. «Радио Легенда ФМ».
7: Я повстречала его весною. Он был художник, почти известный. Мы целовались с ним под сосною. Ну и он женился, поскольку честный, он пил немного.

0: Легенды ФМ.
1: Понимаешь, это странно, очень странно, но такой уж я законченный чудак. Я гоняюсь за туманом, за туманом,

глазами, за туманом и за запахом тайги. А я еду за мечтами, за туманом и за запахом тайги. Понимаешь, это просто, очень просто, для того, кто хоть однажды уходил. Ты представь, что это остро, очень остро,

0: пусть полным-полно набиты мне в дорогу чемоданы, память, грусть, невозвращенные долги. А я еду за туманом, за мечтами и за запахом тайги. А я еду за туманом, за мечтами и за запахом тайги. За мечтами и за запахом тайги. За мечтами и за запахом тайги.
1: Легенды ФМ. Реклама.
2: Иван Антонович, совет ваш нужен.
3: Да, милок, слушаю тебя.
2: Я машинку другую себе взял. И вот чтобы она не гнила, решил днище салом обработать. Как думаете, поможет?
3: Салом, говоришь? Ха, можно и салом, можно и мясом, и на бутерброд тоже можно. Только машинке твоей это не поможет. Коррозия, дружок, сложный химический процесс. Против мокрого песка с солью зимой это не спасет.
2: Так что же делать-то?
3: Тебе, милок, на Динитрол нужно. К профессионалам они помогут. А то сало, мясо, фантазер. Пиши-ка вот лучше телефончик. 29-960-52-52. Записал? 960-52-52. Это у нас в Желобине.
1: Рекламная служба «Радио Легенды ФМ». Телефон в Минске 269-5005. «Легенды ФМ».

0: Легенды FM. Реклама.
1: Хотите обновить интерьер? Сеть магазинов «Дом мебели» поможет. Огромный выбор мебели в наличии и под заказ. Акции, рассрочка, доставка. Подробности на сайте dommebeliminsk.by.
2: Книжный магазин «Эксмо АСТ» — это тысячи изданий на любой вкус и возраст. Открывайте новое, перечитывайте любимое и пополняйте домашнюю библиотеку. Проспект Жукова, 44, торговый центр «Аутлетта», второй этаж.
3: Доверь свою красоту профессионалам. Найди в любом торгово-развлекательном центре Минска фирменный островок органической косметики «Сатива». Наши консультанты помогут выбрать то, что подойдет именно тебе. В подарок ты бесплатно получишь полную программу ухода и, конечно же, набор мини-версий кремов для своей кожи. Ощути эффективность и натуральность косметики «Сатива». «Сатива» – живая косметика для твоей кожи.
4: Садовую мебель покупают в King Style. Более 500 моделей садовых диванов и кресел, шезлонгов, батутов, качелей, комплектов садовой мебели по отличным ценам и с доставкой по всей Беларуси. Выбирайте на сайте King Style Buy или в шоуруме King Style в вашем городе.
2: Ресторан «Чумацкий шлях» в центре Минска. 20 лет радуем белорусско-украинской кухней. Попробуй борщ со сметаной и пампушками, вареники, дерёны и авторские блюда от шеф-повара Александра Зайцева. Окунись в атмосферу традиций, уюта и незабываемых ощущений. Мясникова, 34. Чумацкий шлях. По-домашнему. Вкусно.
0: Рекламная служба «Радио Легенда ФМ». Телефон в Минске 269-5005. «Радио Легенда ФМ».

0: Луганске полдень. Новости на радио Легенда ФМ.
1: В эфире радио Легенда ФМ новости. Меня зовут Ирина Лойко. Здравствуйте. Рабочая неделя президента начинается с международной повестки. Как сообщает телеграм-канал Полпирова, сегодня Александр Лукашенко во Дворце независимости проводит встречу с чрезвычайным уполномоченным послом Сербии в Беларуси Ириной Вукайлович. Темой встречи станет обсуждение развития двусторонних отношений. Также будут подняты вопросы экономического сотрудничества между странами. Отмечу, что ранее президент Сербии Александр Вучич после встречи с Александром Лукашенко в Дубае в декабре 23-го охарактеризовал Беларусь как дружественное государство. После периода затишья двусторонние отношения между Минском и Белградом активизировались с июля прошлого года. Сегодня около 8 утра в Минске на проспекте Независимости 220 столкнулись автобус, маршрутка и легковушка «Ауди». По данным ГАИ, 46-летний пассажир автобуса доставлен в больницу. Другие пассажиры автобуса и маршрутки, к счастью, не пострадали. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются, а госавтоинспекция напоминает о необходимости проявлять на дорогах внимательность и осмотрительность. По всей Беларуси введены запреты и ограничения на посещение лесов. По последним данным интерактивной карты Министерства лесного хозяйства, полный запрет сохраняется в Берестовицком, Волковыском и Свислочском районах Гродненской области. Также красным цветом обозначены 5 районов Брестской – это Ганцевичский, Ивановский, Лунинецкий, Пинский и Столинский. В них запреты введены еще с 3 мая. Во всех остальных районах посещение лесов ограничено. Интерактивная карта на портале Министерства лесного хозяйства постоянно обновляется в зависимости от изменения ситуации, в том числе и погодных условий. К новостям компании. Бытовая химия Fast Buy – чистота, которая работает на вас каждый день. Средства для стирки, уборки и ухода за домом эффективны, удобны и без лишних усилий. Ищите на полках магазинов вашего города и на маркетплейсах Wildberries, Озон, Yemol. А в Минске к 9 мая подготовили насыщенную праздничную программу. Об этом Белта сообщили в пресс-службе Мингорсполкома. Главной локацией праздника станет площадка у Дворца спорта, где с 12 до 23.00 пройдет мероприятие «Дорогами Победы». Кульминация ожидается концерт с участием звезд белорусской и российской эстрады, а также фейерверк. Там же с 10 утра до 11 вечера развернется ярмарка, которая будет работать и 10 мая. Также у Дворца спорта с 12 до 15 часов минчан и гостей столицы ждет программа «Под мирным небом». Лошадский усадебно-парковый комплекс с 12 до 19 предложит историческую реконструкцию квест «Школа молодого бойца». В 23.00 небо над Минском раскрасит праздничный салют из 6 точек: сквера Старостинская Слобода, парка имени Уга Чавеса, парка имени Павлова, набережная микрорайона Дрозды, площадки у Чижовка-арены и Национальной библиотеки Беларуси. К этому часу у меня вся информация. Далее о погоде.
2: Партнер прогноза погоды – строительная компания «Мопит». «Мопит» предлагает квартиры с рассрочкой от застройщика в поселке Солнечном Боровлянского сельсовета. Подробности на сайте mopit.by или по телефону А1-545-02-42.
0: Погода на радио «Легенда ФМ».
1: По данным Белгидромета, сегодня в Беларуси небольшая облачность, без осадков. В Солигорске, Лидии и Желобине плюс 26. В Минске, Молодечно, Пинске, Гомеле и Бресте 27 градусов тепла. В Витебске плюс 28. Сейчас в Беларуси 12.04. Следующий выпуск новостей слушайте в 13 часов, а далее в эфире. Хорошая музыка.

вечернем сеансе в небольшом городке пела песню актриса на чужом языке, сказку венского леса я услышал в кино. Это было недавно, это было давно.

Это было давно. Разве мог я подумать, мог поверить тогда в то, что с юностью нашей расстаюсь навсегда?

0: недавно.
1: Это было давно.
2: Легенды FM.

0: Легенды ФМ. Реклама.
1: Изжога. Ощущение кислоты во рту. Знакомо? Жевательные таблетки Альгина Макс. Защитный барьер для вашего пищевода и желудка. Альгина Макс от Академфарм. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не предназначен для применения у детей младше 12 лет. Применение в период беременности возможно только после консультации с врачом. Производитель Академфарм.
0: Рекламная служба «Радио Легенда ФМ». Телефон в Минске 269-5005.
3: Следующий легендарный хит вам дарит книжный магазин «Эксмо АСТ». Книжный магазин «Эксмо АСТ» — это тысячи изданий на любой вкус и возраст. Открывайте новое, перечитывайте любимое и пополняйте домашнюю библиотеку. Проспект Жукова, 44, торговый центр «Аутлетта», второй этаж.

0: Радио Легенды ФМ.
1: Курсы валют
2: для детей старше 16 лет.
3: Сегодня Национальным банком Республики Беларусь установлен следующий официальный курс белорусского рубля по отношению к иностранным валютам. Курс покупки доллара 2 рубля 93 копейки, 3 рубля 37 копеек за 1 евро. Курс покупки российского рубля 3 рубля 67 копеек. Лучшие курсы обмена валюты в банках РБ на сегодня. Курс покупки доллара 2 рубля 94 копейки. Продажа 2 рубля 94 копейки. Курс покупки евро 3 рубля 38 копеек. Продажа 3 рубля 38 копеек. Курс покупки российского рубля 3 рубля 65 копеек. Продажа 3 рубля 66 копеек. За актуальными курсами следите в 12:30 и 16:30 по будням.
0: Радио «Легенды ФМ».

0: Легенды FM. Реклама.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: АМИ. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Шикарная односпальная кровать всего за 259 рублей. АМИ.
3: Подробности по телефону 7690 или на ами.бай.
0: Рекламная служба «Радио Легенда ФМ». Телефон в Минске 269-5005.
4: Белорусские исполнители на «Легендах ФМ».

0: Легенды ФМ. Легенды ФМ. В Минске час дня.
1: Новости на радио Легенды ФМ.
2: В эфире радио Легенды ФМ новости. Меня зовут Ирина Лойко. Здравствуйте. В ходе встречи с президентом Александром Лукашенко руководитель сербской дипмиссии Илина Вукайлович высказала признательность белорусской стороне и оценила твердую и последовательную позицию Минска в отношении границы и государственной независимости Сербии. По ее словам, Белград твердо стоит на том, что решить столь острый и значимый национальный кризис можно только за столом переговоров. Поэтому помощь друзей бесценна для всех сербов. Она поблагодарила Минск за решение участвовать в белградской выставке «Экспо-2027». На это масштабное событие уже заявились порядка 140 стран и международных организаций. Сотрудники ГАИ Минской области за длинные выходные зафиксировали 1900 нарушений ПДД. Больше всего их среди мотоциклистов, а также уязвимых категорий участников дорожного движения. Это пешеходы, велосипедисты и самокатчики. К ответственности привлечены 290 мотоциклистов, в том числе 33 за отсутствие прав. Наказали также 300 самокатчиков и велосипедистов. Из них 74 были в состоянии алкогольного опьянения, а у 50 отсутствовали фликеры. Среди водителей 100 бесправников, 150 неправильно перевозили детей, 170 не были пристегнуты, а 40 разговаривали по телефону. При этом нетрезвых водителей оказалось совсем немного, 35. Кроме того, было зафиксировано 149 аварий без пострадавших, механические повреждения получили только машины. Ну а завтра в Беларуси объявлен желтый уровень опасности. По данным Белгидромета, во вторник ожидается переменная облачность. Ночью местами по северо-западу, а днем на большей части территории страны дожди, в отдельных районах первомайские грозы. Ветер ночью будет слабым, а днем порывистым. Ночью температура воздуха составит от 7 до 13 градусов тепла, днем плюс 21-27, по югу до плюс 30. Что касается атмосферного давления, то ночью оно существенно не изменится, а в дневные часы будет слабо падать. Мингорисполком опубликовал подробную программу городских праздничных мероприятий ко Дню Победы. Главной локацией станет территория Дворца спорта. Там 9 мая с 12 до 23.00 пройдет праздничная программа «Дорогами Победы». В музыкальной части примут участие звезды белорусской эстрады. В числе приглашенных артистов российский певец Олег Газманов. На следующий день, 10 мая, праздничное мероприятие продолжится. С 12 до 15 часов у Дворца спорта пройдет программа «Под мирным небом Беларуси». Праздничный фейерверк начнется 9 мая в 11 вечера на 6 площадках города. В сквере Старостинская Слобода, парке имени Уга Чавеса, парке имени Павлова, микрорайоне Дрозды, возле Чижовка-арены и Национальной библиотеки Беларуси. К этому часу у меня вся информация. Далее о погоде.
1: Погода на радио «Легенды ФМ».
3: Партнер прогноза погоды – строительная компания «Мопит». «Мопит» предлагает квартиры с рассрочкой от застройщика в поселке Солнечном Боровлянского сельсовета. Подробности на сайте mopit.by или по телефону А1-545-0242.
2: По данным Белгидромета, завтра в Беларуси переменная облачность. Осадки обещают в Минске и Витебске. В Молодечной Лиде плюс 23, в Минске и Витебске 25 градусов тепла, в Бресте, Солигорске, Пинске и Жлобине плюс 28, а в Гомеле до плюс 29. Сейчас в Беларуси 13.03. Следующий выпуск новостей слушайте в 14 часов, а далее в эфире программа «Привет и поздравлений». Это ваш день. Белорусские исполнители на «Легендах ФМ».

0: Яркие воспоминания. Главные моменты жизни остаются с тобой. На радио «Легенды ФМ». Это ваш день. На радио «Легенды ФМ».
1: Генеральный партнер утреннего шоу – компания «Вязковые присмаки». Мясные снеки «Legendary Snacks».
2: В обеденное время тоже неплохо подкрепиться мясными снеками, друзья. Всем привет, всем здравствуйте. Меня зовут Ирина Лойко. Я вижу, я понимаю, что мы соскучились. Конечно, три выходных мы не привыкли так долго отдыхать и на такое длительное время разлучаться. Но вот, наконец, я встала на свои места. Все, вроде сейчас будет идти по плану. Никаких четырехдневок, трехдневок, все. Пятидневка, всем привет. Май пришел, навел порядки. 13:08 на часах. Спасибо, что с нами. Вас очень много, и я уверена, будет еще больше. Присоединяйтесь. Наши помощники всегда готовы прийти на помощь. Вайбер, Телеграм, пишите туда, что хотите сказать. Номер для связи +375 29 257 88 88. Спасибо вам большое за поздравления с 1 мая. Я тоже вас всех поздравляю, весь наш коллектив радиостанции. Пусть этот месяц действительно будет таким настоящим, добрым, как мы его вот ждем, долгожданным, радостным. Пора любви, пора красоты. Все, наконец, у нас сегодня на работе, вы знаете, прям как на, не знаю, как на каком-то модельном показе. Все так уже нарядились, все уже вышли в свет, что называется. Ну, потому что ждали часа вот наши любимые платьишки, каблучки. Правда же, и это здорово. И спасибо погоде, и спасибо этой паре года, и спасибо вам, друзья, за настроение, за поддержку и за ваши приветы. Наталья вместе с нами пишет: добрый, прекрасный, солнечный день, дорогой радио Легенда ФМ. Пишем вам и хотим рассказать последние новости. Надо все успеть посадить сейчас на участке, поработать. И вот сегодня с нашей бабой Машей мы, наконец, картошечку-бульбочку определили соседям, потому что надо помогать. А мы Марии Ивановне передавали привет, она не домогала, и вот сейчас, слава богу, все стало на свои места. Наталья нам обо всем об этом пишет. Пока, говорит, Мария Ивановна сейчас пошла готовить обед, мы пишем для нее привет на радио «Легенды» и хотим сказать: здоровья вам, наш соседушка, бодрости и успехов в дачных делах. Пусть и у вас, и у нас все будет хорошо, пусть продолжают радовать цветочки, которых уже расцвело очень-очень много. А для настроения сегодня, дорогие легенды, и для приятного аппетита, пожалуйста, передайте для нас хорошую песенку, которая называется «Свитерок» от Софии Ротару. Всем добра, тепла и радостных событий. Очень своевременная песенка, потому что, да, где-то по стране до +31, но в целом все равно раздеваться еще рано, потому что, видите, на этой неделе погода будет прыгать, скакать, так что не болейте, берегите здоровье.

0: Вечеринка, на которой ты познакомился с ней. Помни лучшее. Живи настоящим. Легенды FM. Это ваш день. На радио Легенды FM.
1: Ваш день, друзья, первый майский понедельник. Звучит даже как-то так волшебно, согласитесь, ароматно. Цветы вокруг, птички поют, солнышко светит, ну, лепота. Соскучились мы по такой погоде, и чувствуется это по вашему настроению. Транслируйте его, не стесняйтесь. Приходите в гости, передавайте приветы, пока мы еще с вами на связи. Потому что прямой эфир ограничен, а вы любите в последний момент все вот так вот резко, срочно, быстро и всем. Все сообщите и много-много песен послушать. Так не бывает. Поэтому лучше заранее. Вайбер, Телеграм, плюс 375-29-257-88-88. Вот Лену из Пинска давайте поддержим. Пишет... Доброго денечка, дорогое радио Легенда ФМ. Всех солнечным и тепленьким понедельником. Всем хорошего настроения и мне тоже. Потому что все, отпуск отгуляла. Сегодня на работе. Ириша, зарядите нас веселенькой песенкой. Обязательно зарядим, Лен. Ну, держитесь! У каждого из нас бывает такое время, когда ты возвращаешься на работу, когда ты уходишь, и когда этот отпуск волшебный, несколько букв, которые просто реально дарят много-много всего хорошего и положительного. Вы зарядились. Сейчас мы вас тоже немножко подлечим музыкой. Передаем привет Пинску и хорошей трудовой недели. Валентина вместе с нами пришла поздравить дорогую сестренку Раису Леонидовну с днем рождения. Пишет: добрый день, любимое радио Легенда ФМ. Хотим поздравить через ваше радио сестренку Раису Леонидовну Громыко с днем рождения. И хотим пожелать ей быть всегда веселой, всегда счастливой и, конечно же, всегда любимой. Пусть желания ее исполняются и сопутствует успех во всем. Пусть задумки и планы сбываются. Будь всегда вдохновением для всех. К моим поздравлениям присоединяются мои дети и внуки. И помни, что это самая классная мама, сестра и бабушка. Обнимаем и очень-очень любим. Сестричка Валентина на 759. Раиса Леонидовна, заканчивается номер телефона. Если вы сомневаетесь, то нет. Все для вас, дорогой любимый. Счастья вам в новом году жизни. Ну и черемухи. Букет.

0: Легенды ФМ. Реклама.
1: Агропромышленная компания «Копыль Рапс» производит жмых и рапсовое масло холодного отжима. Взаимовыгодно переработаем ваше сырье и купим масло-семена рапса. Собственная логистика, полный пакет документов, стабильные поставки. «Копыль Рапс» – надежный партнер в агробизнесе.
2: Хотите обновить интерьер? Сеть магазинов «Дом мебели» поможет. Огромный выбор мебели в наличии и под заказ. Акции, рассрочка, доставка. Подробности на сайте dommebeliminsk.by.
3: Что для вас работа? Стабильный доход?
4: Это классная команда и карьерный взлет.
5: Сыну велика, в доме новая крыша.
6: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
7: Работа – это способ исполнить мечты.
8: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
9: Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Большой выбор матрасов всего от 119 рублей. АМИ.
10: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
0: Рекламная служба «Радио Легенда ФМ». Телефон в Минске 269-5005.
11: Яркие воспоминания остаются с тобой. На радио «Легенды ФМ».
12: Это ваш день. На радио «Легенды ФМ».
13: Ваш день и ваше майское настроение, которое вы легко и запросто транслируете на наших волнах. Спасибо вам огромное. Наталья, молодец, большая. Пишет: «Добрый день, легенды». Передайте, пожалуйста, привет мужу Алексею. Он сейчас на даче. Вот так. На 240 заканчивается номер телефона. Заряжает вас энергией. Алексей, мы с вами. Начинается дачный сезон. Ну, и мы надеемся, конечно, что и Queen с композицией «Don't Stop Me Now» очень вам поможет. Не останавливайтесь только на передышечку на обед. Не забудьте сделать. Приятного вам заранее аппетита. А почему Queen? Потому что у нас в гостях прекрасные именинницы Лена и Ира. И вот коллектив очень попросил подарить им сегодня в эфире эту песенку, потому что вот что они нам рассказывают. Дорогое радио «Легенда ФМ», поздравьте, пожалуйста, сегодня с днем рождения наших коллег Елену и Ирину. Коллектив управления реализацией ОАО «Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат» поздравляет вас с днем рождения. Желает вам новых профессиональных свершений, стабильности и неиссякаемой энергии. Пусть каждый день приносит удовлетворение от достигнутых результатов, а дома всегда ждут уют и, конечно, поддержка близких. Подарите для них песню от Queen и пожелайте им всего самого-самого доброго. А мы всегда только этого и желаем, дорогие именинницы, с вашим Новым годом жизни. Погода вместе с вами, настроение прекрасное. Мы вам желаем чего-то новенького. Вот новых путешествий, да, может быть, новых встреч, а может быть, новой зарплаты побольше. В общем, будьте счастливы. И рядом с вами, знаете, работают очень внимательные и любящие вас люди. Так что с праздником!

0: лучшее. Живи настоящим. Легенды FM. Это ваш день. На радио Легенды FM.
1: Живем и мы, друзья, настоящим. 13:26 на часах, 4 мая на календаре. Я пока слушала Queen, думаю, какая подходящая песня для понедельника. После длинных выходных все соскучились по работе. А как говорит Федосыч, на работе так наконец отдохнем после всех этих дачных посадок. В общем, привет вам большой, хорошего мая. Спасибо, что с нами. Вайбер, Телеграм обо всем сообщает. Номер для связи +375 29 257 8888. Вот на Жлобинской швейной фабрике, мне кажется, сейчас будет праздничная чаепитие. Девчонки, у вас там, наверное, каждую неделю что-нибудь такое происходит, потому что поводов много для радости. И вот сегодня они нам что рассказали. Пишет: доброго солнечного денечка, любимые легенды. Жлобинская швейная фабрика, бригада номер 4, хочет поздравить с днем рождения Галину Андреевну Примак. У нее вчера официально был день рождения, но мы же не официально 12 дней гуляем, а по радио так, когда можем, правда же? Поэтому сегодня, Галина Андреевна, праздник продолжается. Поэтому коллектив от души поздравляет вас с вашим праздником. С удовольствием спешим пожелать вам удачи, чтобы все было хорошо, премий частых, не иначе. Зарабатывать легко, чтобы было вдохновение, счастье в жизни и добро, много радости, здоровья, чтобы всегда во всем везло. И песню для именинницы, пожалуйста, обязательно Вадима Казаченко «Желтые розы». Ну, встречайте!

0: Яркие воспоминания. Главные моменты жизни остаются с тобой. На радио «Легенды ФМ». Это ваш день. На радио «Легенды ФМ».
1: Да, волшебное время на «Легендах». Праздник каждый день с 13 до 15 часов. Все благодаря вам, дорогие радиослушатели. Спасибо огромное за обратную связь. Вот читал сообщение, даже улыбнулась, потому что наш легендарный дальнобойщик Сергей вышел на связь. Пишет: всем привет, всем хорошего настроения уже из Германии. Вот побыл дома и обратно на работу. Привет вам, Сергей, с родины. Легкой работы. Пишет: хочу поздравить с очередным прошедшим 18-летием, с днем рождения, свою сестричку Екатерину, который был 1 мая. Не попал я к ней на день рождения, так как уехал на работу, но хочу пожелать ей того, о чем она сама мечтает, так как мысли и мечты материальны, если в них обязательно верить. Пусть все исполнится, дорогая сестренка. Я желаю тебе счастья, крепко-крепко люблю. Ой, ну, вернете там ее, отметите, и возвращение вашей день рождения. Еще какие-нибудь будут поводы для встречи. Самое главное, что вы есть друг у друга. Катя, привет. Я уверена, что ей будет очень приятно от братика вот так вот через такие расстояния, но нашел возможность выйти к нам в эфир и обо всем рассказать. А мы, конечно, искренне тоже желаем имениннице всего самого доброго, как и нашему слушателю Андрею. Пишет Ирина: добрый день. Вчера был день рождения у вашего преданного слушателя, то есть у меня. Пожелайте, пожалуйста, мне крепкого здоровья, солнечного и мирного неба. И всем слушателям всего самого-самого прекрасного исполнения всего задуманного. И если можно, подарите, пожалуйста, сегодня для нас, для всех в эфире песню, которую мы, кстати, почему-то давно не слушали. Ирина Аллегрова, с днем рождения, дорогие именинники.

0: Вечеринка, на которой ты познакомился с ней. Помни лучшее. Живи настоящим. Легенды FM. Это ваш день. На радио Легенды FM.
1: Да, вот коллектив Плещеницкого государственного областного училища Олимпийского резерва живет настоящим и сообщает нам, что Тамара Францевна Кривошей уже 20 лет там трудится. Вот что пишет: здравствуйте, дорогой радио Легенда ФМ. От лица всего нашего дружного коллектива с вашей помощью мы хотим поздравить с замечательной датой, с 20-летием трудовой деятельности в нашем учреждении, Тамару Францевну Кривошей. 20-летие – это не просто срок, это целая эпоха, наполненная профессионализмом, мудростью и преданностью своему делу. За эти годы вы стали не просто незаменимым сотрудником, но и надежным товарищем, наставником для молодежи и, конечно, примером того, как нужно служить любимой работе. Желаем тебе крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, семейного, конечно же, благополучия и дальнейших успехов в нашем общем деле! Пусть каждый следующий год приносит только радость и удовольствие от результатов своего труда. С уважением, все твои коллеги. И, дорогое радио, поздравьте, пожалуйста, нашу прекрасную Тамару Францевну хорошей песней. А мне почему-то кажется, что она сейчас улыбается. Потому что, ну, это вот, согласитесь, важно, 20 лет на одном месте, с одним коллективом. Это же уже просто семья, самая настоящая. И пусть еще так будет, ну, много раз. Счастья вам, здоровья крепкого. И спасибо за ваш труд, Тамара Францевна. Yeah.

0: чувствуя свободу. Не боясь мечтать. Дышать полной грудью. Быть собой. На радио «Легенды ФМ».
1: Это ваш день. На радио «Легенды ФМ».
2: Мне кажется, почему-то в мае люди чаще улыбаются, потому что впереди еще вот это вот все, еще лето, еще новый сезон, отпуск, еще какие-то там новые покупки, поездки, первая клубника. В общем, все еще впереди. И мы, конечно, после зимы, такой вот весны, может быть, где-то суровой, соскучились по теплу и соскучились вот по себе красивым, наверное, так даже больше. Поэтому спасибо вам, друзья, за ваше настроение, которое вы транслируйте у нас на волнах, Вайбер, Телеграм. Будет у нас с вами все хорошо на следующем часу, поэтому после новостей будем продолжать. Пишите +375 29 257 88 88. Ну а сейчас с нами на связи постоянная слушательница Людмила Победина из города Жлобин. Пишет: «Здравствуйте, любимые, такие родные легендочки. Сегодня с вашей помощью я хочу поздравить с прошедшим днем рождения дорогую подругу Елену Николаевну Колесневу из Жлобина. Официально у нее было вчера, но неофициально, я же уже сказала, да? Мы отмечать каждый день готовы. Пусть немножко с опозданием, но зато с большой душой. С днем рождения поздравляю и желаю быть крутой, смелой, яркой, элегантной, сексуальной, молодой и совсем нетривиальной, просто женщиной мечтой. Чтобы все мечты сбывались, чтобы чаще улыбалась и счастливая была. Много-много лет жила. Обнимаю, обожаю и люблю». И Людмила Поведина, город Жлобин. Почему-то вот она пишет, вот Стас Михайлова поставьте ей, пожалуйста. Но вообще я знаю, что наша именинница, наша Леночка, любит Чайф, 17 лет. Если у вас есть такая песня в базе, спрашивает меня Людмила, то было бы очень даже неплохо. А я не понимаю, как ее не может не быть. Елен, все для вас, за ваши 17.

0: Легенды FM.
1: Это Легенды FM, это ваш день, это ваше настроение на волнах лучших воспоминаний. Работаем в прямом эфире, после новостей я буду возвращаться, так что присоединяйтесь, не стесняйтесь. Номер для связи плюс 375-29-257-8888. У нас сегодня понедельник, 4 мая, и у каждого он свой, в основном рабочий. Ну вот, собственно, как я понимаю, в Гомеле Тамара Анатольевна и Леонид занимаются приготовлением жаркого. Пишет Леонид: всем здоровья, дорогие наши радиослушатели. Передам сегодня с вашей помощью просто Тамусе мой привет и пожелаю успехов в готовке под любимую песню от Юрия Антонова «Зеркала». Я зеркало. Я думаю, что, конечно, поможет. Очень вкусное будет жаркое. Приятного аппетита заранее. Молодцы, что с нами.
2: Белорусские исполнители на Легендах FM.

0: Легенды FM. Реклама.
1: Садовую мебель покупают в King Style. Более 500 моделей садовых диванов и кресел, шезлонгов, батутов, качелей, комплектов садовой мебели по отличным ценам и с доставкой по всей Беларуси. Выбирайте на сайте King Style Buy или в шоуруме King Style в вашем городе.
0: Рекламная служба «Радио Легенда FM». Телефон в Минске 269-5005.
2: Белорусские исполнители на «Легендах FM».

0: Легенды ФМ. В Минске 2 часа дня.
1: Новости на радио Легенды ФМ.
2: В эфире радио Легенды ФМ новости. Меня зовут Ирина Лойко. Здравствуйте. Для участия в международной специализированной выставке «Белагра-2026» поданы заявки от 517 организаций из 10 стран. Как сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода, основу экспозиции составляют белорусские предприятия – 416 заявок. От российских компаний получено 63. Интерес проявляют и китайские производители, от них поступило уже 30 заявок. Также выставку поддержат компании из Турции, Вьетнама, Палестины, КНДР, Туниса и Грузии. Ведутся переговоры с представителями Омана, Ирана и Кот-д'Ивуара. Российский экспортный центр представит коллективную экспозицию «Сделано в России», в которую вошли предприятия 14 регионов. Традиционно масштабные коллективные экспозиции подготовят Минсельхозпрод, Минпром, Национальная академия наук Беларуси. Наши регионы забронировали площади для 106 предприятий. Выставка пройдет со 2 по 6 июня. 35-летний брещанин и 37-летний житель Малорицкого района незаконно привезли в Беларусь порох. Они хранили этот груз на складе в Бресте, затем решили на фуру везти его в Россию. Во время перевозки на трассе М1 автомобиль был перехвачен при поддержке отряда спецназначения «Штурм», это внутренние войска МВД, а также сотрудниками ГАИ. В фуре оказалось 32 килограмма пороха. На этот счет уже получено заключение экспертов, теперь им грозит до 10 лет лишения свободы. Возбуждено уголовное дело. Правоохранители работают над тем, чтобы установить получателей груза в России, их мотивы и цели. А минчанину сначала обещали электронную медкарту, а потом требовали деньги. В Первомайском РУВД 22-летний мужчина рассказал, что в мессенджере сначала ему написала якобы работница поликлиники и предложила оформить цифровую медицинскую карточку. Потом завладела его личными данными и кодом из СМС, а далее позвонил уже якобы лжесотрудник Нацбанка, который сообщил, что на его имя оформляются кредиты. Затем позвонил ненастоящий правоохранитель, стал запугивать уголовной ответственностью, запретил использовать интернет вне мессенджеров, вести разговоры с кураторами в присутствии третьих лиц и требовал постоянно находиться на связи. Злоумышленники выяснили, какая сумма денег есть у мужчины, и попытались его убедить перевести их на безопасный счет. Несмотря на давление и угрозы, он заподозрил обман и обратился в милицию. Благодаря этому сохранил 8 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело. С теплой погодой ждем и новых проблем в Бресте. В первой-второй декаде мая прогнозируется появление кровососущих мошек. Об этом сообщили в областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. По словам специалистов, их активный лед длится около месяца. При этом максимальная численность сохраняется не более 10-14 дней, после чего резко снижается. Мошки нападают на людей и животных, а в их слюне содержится сильный гемолитический яд, способный вызвать аллергии. В период их активности специалисты рекомендуют избегать участков рек с быстрым течением, а также использовать репелленты и носить закрытую одежду. К этому часу у меня вся информация. Далее о погоде.
1: Погода на радио Легенды ФМ.
3: Партнер прогноза погоды – сервис заказа лекарств «Аптека.бай».
4: В нашей аптеке такого лекарства нет.
5: Будет! «Аптека.бай» – сервис заказа лекарств в аптеке вашего города. Нахожу лекарства на сайте или в приложении, заказываю онлайн и забираю в удобной мне аптеке.
6: Лекарства нет – не унывай. Есть «Аптека.бай».
2: По данным Белгидромета, завтра в Беларуси переменная облачность, дожди обещают в Минске и Витебске. Молодечная Лидия плюс 23, в Минске и Витебске 25 градусов тепла, в Бресте, Солигорске, Пинске и Жлобине плюс 28, в Гомеле до плюс 29. Сейчас в Беларуси 14.04, следующий выпуск новостей слушайте в 15 часов, а далее в эфире продолжение программы «Привет и поздравлений». Это ваш день. Белорусские исполнители на Легендах FM.

0: Яркие воспоминания. Главные моменты жизни остаются с тобой. На радио «Легенды ФМ».
1: Это ваш день. На радио «Легенды ФМ».
2: Генеральный партнер программы – компания по международным грузоперевозкам из Китая «Энда Лайнс». Закажите перевозку оборудования из Китая без неприятных сюрпризов. В «Энда Лайнс» учитывают все – ремни, цепи, упоры, фотоотчет с каждой загрузки, безопасную доставку станков из Китая. Мы на связи 24 на 7. Сайт endalines.com. Звоните 25 767 31 75.
3: Ну что, друзья, продолжаем весело и по-весеннему уже, по-настоящему проводить время на волнах лучших воспоминаний. Спасибо за вашу обратную связь, спасибо за ваше настроение, за ваши пожелания. Это ваш день, это прямой эфир, и, собственно, это два наших помощника. Вайбер, Телеграм, плюс 375-29-257-8888. Меня зовут Ирина Лойко, и я рада приветствовать всех и каждого, и очень ценю вот вашу моральную поддержку друг друга в том числе. Большой привет для Людмилы Повединой. Прилетел, честно говоря, с утра пораньше от вашей подруги Ларисы Червоницы. И вот что она пишет. Доброго-предоброго денечка, дорогой радио «Легенда ФМ». Всей команде, всем ведущим, всем радиослушателям хорошей, легкой, трудовой недели, чудесного настроения, прекрасного самочувствия, великолепнейшего здоровья. И сегодня особенный пламенный привет, дорогой радио. Передайте моей подружке, сестре, тете, бабушке Людмиле Повединой от Ларисы Червоницы. Также от семьи Шпаковых. И отдельный привет от любимчика, внука Егорки, между прочим. Так. Вот что вам, Людмила, говорят. Пусть все удается и получается. Пусть грусть отпустит навсегда. И все хорошее встречается. Ты только береги себя. Позитива, добра и неиссякаемой энергии. Думай только о хорошем. И все непременно будет так, как ты хочешь. Мы тебя очень сильно любим. И, дорогие легенды, подарите, пожалуйста, для нашей Людмилы композицию от Юрия Антонова «Если пойдем вдвоем». Обязательно подарим. Людмила, вам эту композицию, а также Марине Александровне. Вот очень подходит, мне кажется, есть над чем подумать. Максим нам прислал только что, пишет: «Здравствуйте. Хочу попросить прощения у своей девушки Марины Александровны и сказать, что она самая-самая чудесная». Мариночка, мы совершенно с этим согласны. Иногда нужно понять, простить, как-то войти в положение. На 515, еще раз говорю, у вашего Максима заканчивается номер телефона. Ну вот, всякое бывает в жизни, но надо тоже мириться. А вдвоем идти всегда веселее.
4: Белорусские исполнители на «Легендах ФМ».

0: Воспоминания. Главные моменты жизни остаются с тобой. На радио «Легенды ФМ».
1: Это ваш день. На радио «Легенды ФМ».
2: Это ваш день и ваши дорогие слова для близких людей, которых вы хотите согреть и поднять настроение, поздравить, передать привет вам слово. Ваше время. +375 29 257 88 88. Ирина с нами на связи, пишет: добрый день. Поздравьте, пожалуйста, с юбилеем, с 50-летием дорогого сердца человека Владимира Николаевича Шнейдера. Самое главное, это, конечно, здоровье. Пусть сбудется все, что задумано. И, милый, помни, тебя ждут дома. 829, последние цифры номера телефона. Мне кажется, это самые золотые слова. Даже когда вот едешь за рулем и читаешь на баннерах такие вот слоганы, что тебя ждут дома, возвращайся домой, то как-то быстренько трезвеешь, все, правила дорожного движения соблюдаешь, потому что это самое главное место силы для каждого человека. И пусть дом будет полная чаша. Счастья вам, Владимир Николаевич. Привет от Ирины и вашей семье. Всего самого-самого доброго, друзья. А сейчас давайте все вместе. Не часто к нам приходят именинники, которым исполняется 90 лет. Поэтому давайте все дружно пожелаем крепкого здоровья Николаю Михайловичу. Вот что нам пишут. Здравствуйте, дорогие легенды. Вчера, 3 мая, случился юбилей у человека с большой буквы Николая Михайловича Титова, директора Словечанской 8-летней школы Ельского района, уже, к сожалению, не существующей. Чернобыль внес свои коррективы. В настоящее время наш именинник проживает в Гомеле. Уважаемый Николай Михайлович, 90 лет – это грандиозная дата, свидетельствующая о невероятной стойкости и мудрости. Вы истинный старейшина педагогики, человек, воспитавший поколение, учитель от Бога. И пусть ваша жизнь будет и дальше наполнена теплом, заботой близких и заслуженным уважением. Самыми наилучшими пожеланиями ваши благодарные ученики. От имени всех Зинаида Цалко-Рисовская это все нам отправила и попросила в вашу честь пригласить к нам в гости Вахтанга Кикабидзе, который, естественно, сейчас поет о том, что действительно наши года – это самое важное богатство. Вы в этом смысле богатый человек, но еще не до конца. Николай Михайлович, мы вам достали, как минимум желаем прожить и каждый год с легендами отмечать. Счастья вам!

голова моя седа, зимы мне нечего пугаться. Не только груз, мои года, мое богатство.

мое богатство. Я часто время торопил, привык во все дела впрягаться. Пускай я денег не скопил, мои года, мое богатство. Я часто время торопил, пускай я денег не скопил, мои года, мое богатство. Шепчу спасибо я годам и пью их горькое лекарство, и никому их не отдам, мои года, мое богатство. Шепчу спасибо я годам и никому их не отдам, мои года, мое богатство.

А если скажут мне века, твоя звезда, увы, погасла, подымет детская рука.

0: мое богатство.
1: Легенда ФМ. Реклама. Книжный магазин «Эксмо АСТ» — это тысячи изданий на любой вкус и возраст. Открывайте новое, перечитывайте любимое и пополняйте домашнюю библиотеку. Проспект Жукова, 44, торговый центр «Аутлетта», второй этаж. Не дай своей машине состариться. «Авто-Сити СТО» — полная перезагрузка автомобиля. Кузов, салон, ремонт или перетяжка. Индивидуальные чехлы, бронепленка, тонировка, слесарный ремонт и ТО под ключ. Минск, Грушевская, 22, сайт «Аларти Бай».
2: Цветки ромашки, листья малины, мяты, чабреца, плоды фенхеля – все это фиточи ромашково. Насладись успокаивающим и расслабляющим эффектом натуральных продуктов, созданных родной природой. Попробуй фиточи ромашково от компании «Калина». Ромашково. Насладись мгновением.
3: Изжога. Ощущение кислоты во рту. Знакомо? Жевательные таблетки «Альгина Макс» – защитный барьер для вашего пищевода и желудка. «Альгина Макс» от «Академфарм». Спрашивайте в аптеках вашего города.
4: Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не предназначен для применения у детей младше 12 лет. Применение в период беременности возможно только после консультации с врачом. Производитель «Академфарм».
1: Рекламная служба «Радио Легенда ФМ». Телефон в Минске 269-5005.
5: Чувствуя свободу, не боясь мечтать, пусть этот день будет добрым. Легенды ФМ. Это ваш день. На радио Легенды ФМ.
2: Я вот читаю сообщение от Алексея Свита и думаю, счастливы те люди, кто его знает, потому что он всегда так искренне всех поздравляет, так нам все подробно рассказывает. И вот Анастасия, Руслан, не Дубине повезло, пишет нам Алексей Свит, а также коллектив товарищества «Бояры 86» из Молодечно. Все они вот что рассказывают. Здравствуйте, к вам обращается Алексей Свита. Сегодня мне хочется от коллектива товарищества «Бояры 86», от себя лично поздравить с таким прекрасным красным днем в личной жизни солнечную, хорошую, харизматичную, прямолинейную, мужественную, хозяйственную женщину Анастасию Руслановну Дубину с Новым годом в ее жизни. Она очень активная, коммуникабельная, умеет слушать собеседника, быстро входить в ситуацию, с энтузиазмом признает и познает все новое, способна находить общий язык с разными людьми, с ней всегда очень комфортно работать, общаться, отдыхать. Много она мне помогала в работе, за что я ей очень-очень благодарна. Благодарен. Вместе с мужем Антоном растят сына. Они дополняют друг друга в своих чувствах, искренней любви, являясь эталоном для многих молодых семей. Можно много рассказывать об этой прекрасной семье, но разрешите, многоуважаемая Анастасия Руслановна, поздравить вас с днем рождения. Желаем дальше жить счастливо, со слепительной улыбкой на лице, оставаться таким же нужным, грамотным и талантливым, перспективным специалистом, чтобы вас повышали по должности, продолжали таким образом пользоваться вашим авторитетом, чтобы, замечая ваши способности, руководство фирмы, чтобы постоянно повышало вам зарплату. Вот тут мы все просто аплодируем. Пусть самые смелые мечты сбываются, пусть все лучшее, что может подарить этот мир, будет в вашей жизни. Любимый человек рядом, счастливый сын, родители, верные друзья, интересное дело. Желаем веры в свои силы и удачи на любых дорогах жизни, чтобы на этих перекрестках всегда встречались только те события, которые дарят счастье, положительные эмоции и благополучие. Крепкого здоровья, везения и всего, конечно же, самого наилучшего. Оставайтесь всегда молодой, как сейчас, жизнерадостной, сильной духа и идти. И пусть в жизни не будет несчастий. Доброго, веселого дня рождения. И пусть для Анастасии Руслановны в вашем эфире, дорогой радио Легенда ФМ, прозвучит песня в исполнении Валентины Ольшанской. Называется песня «Васильковое лето». Чтобы всегда в ее жизни были только «Васильковое лето». С большим уважением, Алексей Свита и мы.

0: Для встреч с друзьями. Для праздника. Для вдохновения. Пусть этот день будет добрым. Легенды FM. Это ваш день. На радио Легенды FM.
1: Да для встреч с племянницами, именинницами, правда, Наталья? Легенда FM сегодня очень хорошо подходит. Праздник во всей семье, потому что повод большой. Наталья напишет: «Здравствуйте, хочу поздравить свою племянницу Ольгу Володько из города Минска с юбилеем. Ей сегодня исполнилось 50 лет. Пусть этот возраст золотой приносит только радость, а в зеркале отражается уверенная, красивая женщина. Сияй, дорогая, наслаждайся каждым днем, ведь жизнь только начинается. И поставьте, пожалуйста, для нашей именинницы хорошую песню на 450. У тети Наташи заканчивается номер телефона. Жизнь начинается тогда, когда мы себе разрешаем ее начать, на самом деле. Мы же все откладываем. А вот сейчас уже пора. Пора себя почувствовать прям по-настоящему счастливой, по-настоящему красивой, сильной, классной. Такой, какая вы есть, Ольга, от чистого сердца. Хорошо ее отметить, хорошо прожить Новый год в вашей жизни, новый возраст, с новыми какими-то открытиями, с новыми ощущениями, с новыми путешествиями. И самое главное, пусть всегда рядом будет любовь.

0: для вдохновения, для встреч с друзьями, для праздника, для свиданий. Легенды FM. Это ваш день. На радио Легенды FM.
1: Да, для моральной поддержки, друзья, мы тут как тут. Есть еще возможность кому-то поднять настроение, передать привет и вызвать улыбку на лице. 14.33 на часах, Вайбер, Телеграм. Во всем помогут. Пишите номер для связи +375 29 257 8888. Вот моральная поддержка от Марии прилетела, пишет легенда. Передайте привет дорогому Виктору, у которого сегодня первый рабочий день легкой смены и сил. Наверное, после отпуска тоже человек вернулся. На 810 у Маши заканчивается номер телефона. Виктор, мы с вами. Верим в команду. Ну, ничего страшного. Погода вот на вашей стороне. Настроение всех тоже доброе после выходных, поэтому все должно быть хорошо. Мы в этом уверены. Сегодня долгожданный день, конечно же, у именинника Николая Николаевича. Вот что нам тоже пишет Николай. Пишет: здравствуйте, радио Легенда FM. Пожалуйста, поздравьте Николая Николаевича Прокопчука с днем рождения, благополучия и всего хорошего. С любовью, семья. Вся большая, дружная семья. Для вас Николай Николаевич пригласил в эфир Ирину Аллегрову. Наше поздравление принимайте, хорошо отмечайте и будьте счастливы.

0: чувствуя свободу. Не боясь мечтать. Дышать полной грудью. Быть собой. На радио «Легенды ФМ». Это ваш день. На радио «Легенды ФМ».
1: Да, друзья, ваш день и ваше время, которое мчится очень-очень быстро. 14:38, поэтому поторопитесь, если есть поводы для встречи, для улыбки или просто без повода иногда поднять настроение кому-то или сделать что-то хорошее. Вот Натальюшка вместе с нами пишет просто всем доброго дня. Сегодня первый день недели, а значит, новый дан отчет. Часы, минуты полетели и увлекают нас вперед. Пусть понедельник будет легким, на всю неделю зарядит. И дням другим пусть путь откроет и на свершение вдохновит. А вы не хуже, Натальюшка. Я вам так скажу. Люди тут после трех выходных в чувство приходят. Поэтому вот, чтобы никаких таких форс-мажоров не происходило, все, чтобы спокойно, так и размеренно шло к 9 мая, там уже к лету. И только с плюсом, только с улыбками и только с позитивом. Ну, а чтобы его получить, надо, конечно, иногда где-то заряжаться. Вот Ольга молодец пишет. А я хочу сказать спасибо за прекрасные выходные моим коллегам, которые спонтанно меня взяли с собой в Гродно. Мы провели там весело время, а сегодня у всех совсем нерабочее настроение. Спасибо городу за гостеприимство, людям за отзывчивость, а Алексею, Екатерине и Сергею за настроение. Ольга это все прислала. На 183 заканчивается номер телефона. Ребята улыбаются. Вот это здорово. И на работе вместе, и отдыхают вместе, и еще, собственно, и музыку такую соответственную просят. Crazy All My Life, пожалуйста, все про нас.

0: Вечеринка, на которой ты познакомился с ней. Помни лучшее. Живи настоящим. Легенды FM. Это ваш день. На радио Легенды FM.
1: Ой, 4 мая, друзья, понедельник, такой теплый, такой приятный, такой хороший, когда читаешь прогноз погоды, тогда в Витебске там до плюс 28, господи, ну спасибо, просто спасибо за то, что у нас в стране все так стремительно происходит. Бывает, вот я знаю места, я знаю страны, где люди жалуются на то, что там целый год одно и то же. Вот одна пора года в Испании, допустим, говорят, ну вот где-то похолодание какое-то. А у нас одни сюрпризы. Тут то 8, то 28. За недельку, правда? На том мы стоим. Спасибо, что с нами. Это Легенда FM. Это ваш день, друзья. Следующий выход на сегодня будет последний. Сейчас пока с нами Михаил, прекрасный влюбленный супруг, пишет: «Здравствуйте, Легенда. Хочу с вашей помощью поздравить с днем рождения мою прекрасную жену Наталью Игоревну. У нее сегодня 18-летие, между прочим. С днем рождения, дорогая и любимая жена. Будь счастливой. Самой-самой. Не печалься никогда. Знаю я, что не подарок, а твоей судьбы сюрприз. Пожелать хочу здоровья, чтобы все мечты сбылись, чтобы ты чаще улыбалась и любила всей душой. Моя милая, родная, я всегда буду с тобой». 953, последний цифр номера телефона. Игорь Корнелюк. По этому поводу у нас в гостях месяц май для нас.
2: Белорусские исполнители на Легендах FM.

0: месяц.
1: Радио «Легенды ФМ». Это ваш день. На радио «Легенды ФМ».
2: Да, друзья, это ваш день, это ваш понедельник. Ну, вот, как я и говорила, пришло время прощаться. 14:48 на часах. Завтра будем повторять с 13 до 15. Всегда приходите заранее, чтобы на все нам всегда хватало времени. Вот, Максим, я должна сказать, что очень хотел вот, собственно, Марине Александровне подарить еще и музыкальный привет. Девочку лет послушать, но не успеем. Привет, говорит, городу Пинску и прекрасной девушке Марине. Поставьте, пожалуйста, песню Стас Михайлов. Не получится, но попытка была. Так что надо Марину Александровну засчитывать. Если что, на 515 Максима заканчивается номер телефона. Почему не успеем? Потому что мы должны еще поздравить прекрасную Наталью Олечку с днем рождения. Нам Наталья Житкова пишет вот что. Здравствуйте, любимое радио. Вчера был день рождения у прекрасной девушки, мамочки, троих детей. Олечки Комлевой. Она работает на Белгострахе в Минске. Красавец, душа, доброта, щедрость, умница, творческая личность. Поет, танцует, на все руки кудесница. Передайте ей, пожалуйста, поздравления и самые добрые пожелания мира, счастья, любви и радости. Я ее очень сильно люблю. Привет от Натальи Житковой. Ну что, встречались у нас на волнах, и еще и личная встреча. Я думаю, что не за горами. Всем хорошего настроения. Спасибо, что с нами, друзья. Пока, до завтра.

0: Легенды FM. Реклама.
1: Более четверти века компания Brickmax создает футляры для очков для тех, кто ценит каждую деталь своего образа. Продукция торговой марки Brick – это широчайший выбор изделий ручной работы из качественной итальянской, натуральной и эко-кожи, а также создание моделей в вашем корпоративном стиле. Футляры бренда Brick. Важна каждая деталь. Brickmax.by.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.

0: подробности Олимпийский бай и Инстаграм.
1: Рекламная служба Радио Легенда ФМ. Телефон в Минске 269-5005. Радио Легенда ФМ.

0: Радио «Легенды ФМ». Слушайте на 94.1 ФМ.
1: «Легенды ФМ». В Минске 3 часа дня.
2: Новости на радио «Легенды ФМ».
3: В эфире радио «Легенды ФМ» новости. Меня зовут Ирина Лойко. Здравствуйте. Сербию привлекает белорусский опыт в области медицины. Такое заявление сделала сербский посол в Минске Элина Букайлович по итогам переговоров с Александром Лукашенко. Сербия стремится принимать белорусские инновации в медицине, включая CAR-T-терапию для лечения тяжелых форм рака. Дипломат выразила признательность нашим медикам за качественное лечение сербских граждан и чуткое отношение к ним, наших врачей, и также отметила стабильный рост связи между Сербией и Беларусью, которая охватывает медицину, науку, культуру, подчеркнув также особую важность межрегионального партнерства. Здоровье без барьеров. Проект для маломобильных людей «Врач к пациенту» стартовал в Минске. Первый выезд в социальный пансионат «Малиновка». Теперь, чтобы пройти полное обследование и получить консультацию узких специалистов, подопечным не нужно покидать стены учреждения. Выездная диспансеризация организована по принципу единого дня. Принимают кардиолог, эндокринолог, офтальмолог и невролог на месте УЗИ щитовидной железы и органы брюшной полости. Сегодня в пансионате более 400 проживающих. Медосмотр в таком формате – это прежде всего минимизация стресса. Всего в Минске за прошлый год диспансеризацию прошли более 90% жителей. А в Беларуси готовят меры дополнительной поддержки молодых исследователей. Об этом в эфире СТВ рассказал председатель Президиума Национальной академии наук Беларуси Владимир Караник. Среди наиболее активных направлений он выделил академическую науку с подготовкой кадров высшей квалификации, а также вузовскую. Развивается и отраслевая наука. Сейчас обсуждается вопрос дополнительной выплаты за то, что кандидат защитился после аспирантуры в установленные сроки. Таким образом, хотят поддерживать молодых исследователей, которые оперативно и на хорошем уровне выполнили научную работу. Обсуждаются и меры для руководителей. Вероятно, уровень их поддержки вырастет. По словам Караника, все эти наработки в скором времени могут войти в основу нормативно-правовых актов уровня Совмина и уровня указов президента. По всей Беларуси введены запреты и ограничения на посещение лесов. По последним данным интерактивной карты Министерства лесного хозяйства, полный запрет сохраняется в Берестовицком, Волковыском и Свислочском районах Гродненской области. Также красным цветом обозначены 5 районов Брестка. Это Ганцевичский, Ивановский, Лунинецкий, Пинский и Столинский. В них запреты введены с 3 мая. Во всех остальных районах страны посещение лесов ограничено. Интерактивная карта на портале Министерства лесного хозяйства постоянно обновляется – в зависимости от изменения ситуации и от погоды. К этому часу у меня вся информация. Далее о погоде.
2: Погода на радио «Легенды ФМ».
3: По данным Белгидромета, завтра в Беларуси переменная облачность. Осадки обещают в Минске и Витебске. В Молодечной Лиде плюс 23. В Минске, Витебске 25 градусов тепла. В Бресте, Солигорске, Пинске и Жлобине плюс 28. В Гомеле плюс 29. Сейчас в Беларуси 15.03. Следующий выпуск новостей слушайте в 16 часов. А далее в эфире. Хорошая музыка.

0: Легенды ФМ. Реклама.
1: Мама, а можно делиться секретами?
2: Нужно, особенно если твой секрет – кариеса нет. Детская зубная паста «Кариеса нет» с аминофторидом. Открой секрет крепкой эмали и веселой улыбки.
1: Привет, привет! Кариеса нет!
2: Кариеса нет – секрет, которым стоит делиться.
3: Ресторан «Чумацкий шлях» в центре Минска. 20 лет радуем белорусско-украинской кухней. Попробуй борщ со сметаной и пампушками, вареники, деруны и авторские блюда от шеф-повара Александра Зайцева. Окунись в атмосферу традиций, уюта и незабываемых ощущений. Мясникова, 34. «Чумацкий шлях». По-домашнему. Вкусно.

0: подробностей на сайте dommebeliminsk.by.
1: Перевозка оборудования – это не просто логистика. Это расчет нагрузок, центров тяжести и правильного крепления. Endelines специализируется на станках и оборудовании, знает все нюансы и берет ответственность за сохранность груза. Endelines – доставка из Китая на уровне экспертов. Сайт endelines.com. Звоните 25 767 31 75.
2: АМИ. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. АМИ.
3: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Что для вас значит работа?
5: Когда просыпаешься утром с охотой.
6: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
5: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
4: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа.бай.
7: Рекламная служба «Радио Легенда ФМ». Телефон в Минске 269-5005.
8: Белорусские исполнители на «Легенда ФМ».

0: FM. Слушайте на 94.1 FM.
1: Легенды FM. В Минске 4 часа дня.
2: Новости на радио Легенды FM.
3: В эфире радио Легенды FM новости. Меня зовут Александр Латынин.

0: добрый день. В Беларуси ЗМИ отправила пассажирских перевозок и усилят безопасность, как сообщил начальник управления Минтранса Андрей Гладкий во время пресс-конференции в Национальном пресс-центре. Совмин уже утвердил обновленный документ, где главный акцент сделан именно на защите пассажиров. Так, с 1 января 2028 года все автобусы во внутриреспубликанском регулярном сообщении обязаны оснастить средствами видеофиксации. А еще раньше, до 1 января 2027 года, появится еще одно требование – ремни безопасности в автобусах категории М2 и М3 класса 3, то есть там, где пассажиры едут только сидя. При этом для городского транспорта, где допускается поездка стоя, это правило действовать не будет. Генпрокуратура Беларуси направила в суд уголовное дело на водителя маршрутки, в аварии которой погибли 6 пассажиров и еще 8 пострадали, пишет «Спутник». Речь идет о ДТП, которое произошло 10 октября 2025 года в Светлогорском районе Гомельской области на трассе Минск-Мозырь. Тогда в маршрутке было 14 человек, 6 из них не выжили. По данным следствия, водитель частного предприятия пренебрег правилами, вез непристегнутых пассажиров, а микроавтобус выходил на линию с неисправными тормозами и проблемами в ходовой части. На участке, где случилась трагедия, он превысил скорость, после чего маршрутка столкнулась с трактором, выехала на встречку и там ударилась о Volkswagen. В итоге 6 человек погибли, 4 получили тяжкие травмы, 3 травмы средней тяжести. У одного пассажира зафиксировали и тяжелые, и менее тяжкие. На имущество водителя и юрлица наложили арест более чем на 900 тысяч рублей. Обвиняемый сейчас остается под подпиской о невыезде. Тем временем в Беларуси ужесточили правила для пользователей самокатов и велосипедов. Камеры фиксации теперь записывают нарушения, передает Первый информационный. Отмечается, что раньше в ДТП с авто и самокатом чаще винили водителей. Теперь же ГАИ оценивает действия всех участников, и если самокатчик не спешился на переходе, виноват уже он. Поводом стали реальные случаи. В Минске пострадали школьницы, в Пинске погиб подросток. Оба ехали через переход, не сходя с самоката. Врачи, как отмечает телеканал, фиксирует сотни травм за сезон, от переломов до черепно-мозговых. За езду вдвоем на самокате теперь предусмотрен штраф до 135 рублей и блокировка аккаунта пользователя. В городах попутно вводят ограничения скорости, тихие и запретные для самокатов зоны. А вот для проведения международного фестиваля искусств в Витебске задействуют 150 волонтеров. Это на 50 больше, чем годом ранее, пишет СБ Бай. При этом уже в первые сутки набора поступило 200 анкет от желающих из Беларуси и России. Отмечается, что добровольцы будут работать почти во всех службах, встречать и сопровождать гостей, помогать аккредитации, координировать площадки. Впервые появится отдельная служба сопровождения артистов и коллективов. Набор волонтеров продлится до 5 июня. Среди кандидатов в основном это молодежь, но, говорят, есть и старшее поколение. При отборе же учитывают опыт и знания иностранных языков. И это все новости к этому часу. Далее расскажу о погоде на завтра.
1: Погода на радио «Легенда ФМ».
2: Партнер прогноза погоды – сеть магазинов «Дом мебели».
3: Хотите обновить интерьер? Сеть магазинов «Дом мебели» поможет. Огромный выбор мебели в наличии и под заказ. Акции, рассрочка, доставка. Подробности на сайте dommebeliminsk.by.
0: По данным Белгидромета, завтра в Беларуси будет переменная облачность, кратковременный дождь обещают в Минске и Витебске. В Молодечно и Лиде обещают до 23 тепла. В Минске, Витебске плюс 25. В Бресте, Солигорске, Пинске, Жлобине до 28. А в Гомеле завтра теплее остальных и плюс 29. Меня зовут Александр Латынин. Сейчас в Беларуси 16:04. Следующий выпуск новостей слушайте в 17 часов. А далее в эфире только легендарные хиты.

0: Легенды ФМ. Реклама.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
2: Книжный магазин «Эксмо АСТ» — это тысячи изданий на любой вкус и возраст. Открывайте новое, перечитывайте любимое и пополняйте домашнюю библиотеку. Проспект Жукова, 44, торговый центр «Аутлетта», второй этаж.
3: Сила земли, дыхание весны, волшебство лепестков. Даже название чаё в Такамори вдохновляет. А стоит вам попробовать молочную лун или пуэр из линейки Такамори, и вы уже не забудете его гармоничный вкус и насыщенный аромат. Чай Такамори. Насладись мгновением. Такамори.бай.
0: Рекламная служба «Радио Легенда ФМ». Телефон в Минске 269-5005.

0: радио Легенды FM.
1: Курсы валют.
2: Для детей старше 16 лет.
3: Сегодня Национальным банком Республики Беларусь установлен следующий официальный курс белорусского рубля по отношению к иностранным валютам. Курс покупки доллара 2 рубля 93 копейки, 3 рубля 37 копеек за 1 евро. Курс покупки российского рубля 3 рубля 67 копеек. Лучшие курсы обмена валюты в банках РБ на сегодня. Курс покупки доллара 2 рубля 94 копейки. Продажа 2 рубля 94 копейки. Курс покупки евро 3 рубля 38 копеек. Продажа 3 рубля 38 копеек. Курс покупки российского рубля 3 рубля 65 копеек. Продажа 3 рубля 66 копеек. За актуальными курсами следите в 12.30 и 16.30 по будням.
0: Белорусские исполнители на Легенды FM.

0: Легенды ФМ. Реклама.
1: Иван Антонович, совет ваш нужен.
2: Да, милок, слушаю тебя.
1: Я машинку другую себе взял. И вот чтобы она не гнила, решил днище салом обработать. Как думаете, поможет?
2: Салом, говоришь? Ха, можно и салом, можно и мясом, и на бутерброд тоже можно. Только машинке твоей это не поможет. Коррозия, дружок, сложный химический процесс. Против мокрого песка с солью зимой это не спасет.
1: Так что же делать-то?
2: Тебе, милок, на Динитрол нужно. К профессионалам они помогут. А то сало, мясо, фантазер. Пиши-ка вот лучше телефончик. 29-960-52-52. Записал? 960-52-52. Это у нас в Желобине.
0: Рекламная служба «Радио Легенда ФМ». Телефон в Минске 269-50-05.

Яркие воспоминания. Главные моменты жизни остаются с тобой. На радио «Легенды ФМ».

0: Легенды ФМ. Реклама.
1: Красный, желтый, зеленый. Каждый перец знает. За шинами в автосеть.
2: У вас есть всего несколько дней на выставке, чтобы заявить о себе. Компания «Лигатура» поможет привлечь внимание к вашему стенду. Раздаточная продукция, мерч и подарки партнерам с вашим логотипом. Не оставляйте подготовку на последний момент. Приезжайте в наш шоурум на Амураторской 4Б или заходите на сайт «Лигатура.бай».
3: Не дай своей машине состариться. Автосити СТО. Полная перезагрузка автомобиля. Кузов, салон, ремонт или перетяжка. Индивидуальные чехлы, бронепленка, тонировка, слесарный ремонт и ТО под ключ. Минск, Грушевская, 22. Сайт Alarty.by.
4: Доверь свою красоту профессионалам. Найди в любом торгово-развлекательном центре Минска фирменный островок органической косметики «Сатива». Наши консультанты помогут выбрать то, что подойдет именно тебе. В подарок ты бесплатно получишь полную программу ухода и, конечно же, набор мини-версий кремов для своей кожи. Ощути эффективность и натуральность косметики «Сатива». «Сатива» – живая косметика для твоей кожи.
5: Агропромышленная компания «Копыль Рапс» производит жмых и рапсовое масло холодного отжима. Взаимовыгодно переработаем ваше сырье и купим масло семена рапса. Собственная логистика, полный пакет документов, стабильные поставки. «Копыль Рапс» – надежный партнер в агробизнесе.
6: Современный бизнес – это джунгли. И здесь выживают те, кто контролирует свои ресурсы. Экваринг от 0,7% в пакетах услуг Сбера. Покажи сберский характер. Подробности на sber.bay.
7: Ами. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Шикарная односпальная кровать всего за 259 рублей. Ами.
8: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
9: Ищите место для проведения свадьбы, корпоратива, дня рождения или любого другого важного события. Кафе «Мятный заяц» на спортивно-оздоровительной базе «Заячья поляна». Всего в 40 километрах от Минска. Это ваш идеальный уголок для праздника в окружении природы с эксклюзивным обслуживанием и индивидуальным подходом. Работаем по предварительным заказам. Ваше событие станет настоящим шедевром с кафе «Мятный заяц». Для оформления заказа обращайтесь по номеру 29-194-89-19.
0: Рекламная служба «Радио Легенды ФМ». Телефон в Минске 269-5005. Радио Легенды ФМ.

0: 94.1 FM. Легенды FM. В Минске 5 часов вечера.
1: Начало часа представляет научно-фармацевтическое предприятие Академфарм.
2: Изжога. Ощущение кислоты во рту. Знакомо? Жевательные таблетки Альгина Макс. Защитный барьер для вашего пищевода и желудка. Альгина Макс от Академфарм. Спрашивайте в аптеках вашего города.
3: Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не предназначен для применения у детей младше 12 лет. Применение в период беременности возможно только после консультации с врачом. Производитель Академфарм. Реклама.
0: Новости на радио Легенда ФМ.

0: В эфире радио «Легенды» FM новости. Меня зовут Александр Латынин. Добрый вечер. Премьер-министр Беларуси Александр Турчин провел телефонный разговор с главой правительства России Михаилом Мишустиным, сообщили в пресс-службе правительства, передает Белта. В центре внимания торгово-экономическое и научно-технологическое взаимодействие двух стран, а также дальнейшее развитие интеграции в рамках союзного государства и Евразийского экономического союза. Отмечается, что стороны договорились активнее продвигать совместную работу и отдельно обсудили, как реализуются крупные экономические проекты на территории Беларуси и России, уточнив текущие этапы и взаимодействие между партнерами. В Беларуси вводятся изменения в сфере автомобильных перевозок пассажиров, сообщает Белта. Главное новшество касается трудовых отношений таксистов. Теперь перевозчики будут обязаны заключать с водителями именно трудовой договор, а не гражданско-правовой, как это часто трактовалось ранее. Эта норма начнет действовать с 5 октября этого года. Кроме того, уточнены требования к внешнему оформлению такси. Опознавательный фонарь должен размещаться строго по центру крыши автомобиля. Это сделано для того, чтобы пассажиры могли сразу распознать машину и безопасно ее остановить. Ранее фонарь могли устанавливать ближе к задней части, что затрудняло, по мнению специалистов, идентификацию транспорта. В Беларусь за прошедший апрель приехало более 8 тысяч граждан Украины. По данным Госпогранкомитета, точная цифра – 8 340 человек, сообщает «Спутник». Основной поток идет транзитом. Через Польшу это 7 531 человек, еще 762 прибыли через Литву и 40 через Латвию. Непосредственно через белорусско-украинскую границу въехали только 7 человек. В целом, с начала года в Беларусь прибыли 29 070 граждан Украины. При этом большинство также использовали маршрут через Польшу и Литву. В Витебске раскрыли новые детали грядущего славянского базара, сообщает Белта. По словам директора форума Глеба Лапицкого, программа уже полностью открыта и охватит все главные площадки города. Особое внимание уделят театрам. Проект «Юбиляр в гостях у юбиляра» объединит на одной сцене Витебский драмтеатр и Московский театр имени Ермоловой. Оба отмечают столетие. Филармонии обещают много джаза. От известных коллективов до начинающих, а также хореографию и международную. Концерты, включая выступление сербского ансамбля «Кола» вместе с «Толокой». При этом фестиваль сделает ставку и на молодежь. Появятся танцевальные проекты и даже летний амфитеатр, как отмечают организаторы, станет площадкой, где можно будет не только смотреть, но и танцевать. И это все новости к этому часу. Далее расскажу о погоде на завтра.
1: Погода на радио «Легенды ФМ».
0: Партнер прогноза погоды – сервис заказа лекарств «Аптека.бай».
2: В нашей аптеке такого лекарства нет.
3: Будет! «Аптека.бай» – сервис заказа лекарств в аптеке вашего города. Нахожу лекарство на сайте или в приложении, заказываю онлайн и забираю в удобной мне аптеке.
4: Лекарства нет – не унывай! Есть «Аптека.бай».
0: По данным Белгидромета, завтра в Беларуси будет переменная облачность, кратковременный дождь обещают в Минске и Витебске. В Молодечно и Лиде обещают до 23 тепла. В Минске, Витебске плюс 25. В Бресте, Солигорске, Пинске, Жлобине до 28. А в Гомеле завтра теплее остальных и плюс 29. Меня зовут Александр Латынин. Сейчас в Беларуси 17.04. Следующий выпуск новостей слушайте в 18 часов. А далее в эфире только легендарные хиты.

0: Легенды ФМ. Реклама.
1: Красный, желтый, зеленый. Каждый перец знает. За шинами в автосеть. Более 200 тысяч шин в наличии. Индивидуальный подход и всегда выгодные цены. Шины. Покупайте в магазинах автосеть и на сайте автосеть.бай.
2: Великое князство Сула запрошает провести майские выходные разом. Ведаешь историю родимы, пильнуешь Беларусь. Подробязности на парк Сулабай.
3: Перевозка оборудования – это не просто логистика. Это расчет нагрузок, центров тяжести и правильного крепления. End Alliance специализируется на станках и оборудовании, знает все нюансы и берет ответственность за сохранность груза. End Alliance. Доставка из Китая на уровне экспертов. Сайт endalliance.com. Звоните 25 767 31 75. Суперакция от «Казан-караван». Чугунные казаны, фирменные мангалы, коптильни, узбекская посуда – все от 60 рублей. Отличный подарок на любой случай. Доставка по всей республике. Заходи к нам на сайт kazankaravan.by и сделай свой выбор.
4: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Рекламная служба «Радио Легенда ФМ». Телефон в Минске 269-5005. «Радио Легенды ФМ».

0: Легенды FM. Реклама.
1: Выгодные цены на летние шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
2: Хотите обновить интерьер? Сеть магазинов «Дом мебели» поможет. Огромный выбор мебели в наличии и под заказ. Акции, рассрочка, доставка. Подробности на сайте dommebeliminsk.by.
3: Аптека.бай. Сервис заказа лекарств в аптеке вашего города.
4: Садовую мебель покупают в King Style. Более 500 моделей садовых диванов и кресел, шезлонгов, батутов, качелей, комплектов садовой мебели по отличным ценам и с доставкой по всей Беларуси. Выбирайте на сайте King Style Buy или в шоуруме King Style в вашем городе.
5: Фестиваль в Итоке. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родная модная». Концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6. 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
0: Рекламная служба «Радио Легенда ФМ». Телефон в Минске 269-5005.
2: Белорусские исполнители на «Легендах ФМ».

0: радио «Легенды ФМ».
1: «Легенды ФМ». В Минске 6 часов вечера.
2: Начало часа представляет сеть магазинов «Дом мебели».

0: Под заказ акции «Рассрочка. Доставка». Подробности на сайте dommebeliminsk.by.
1: Новости на радио «Легенды ФМ».
2: В эфире радио «Легенды ФМ» новости. Меня зовут Александр Латынин. Добрый вечер. Сербия поблагодарила Беларусь за позицию по вопросам территориальной целостности страны. Сербский посол Илина Вукайлович на встрече с Александром Лукашенко отметила принципиальную позицию Минска по вопросам территориальной целостности Сербии, пишет Белта. По ее словам, такая поддержка и понимание имеют большое значение, поскольку Белград считает диалог единственным возможным способом решения этого чувствительного национального вопроса. Также дипломат поблагодарила Беларусь за согласие участвовать в выставке «Экспо-2027» в Белграде, где уже ожидается участие около 140 стран и организаций. Вукайлович подчеркнула, что рассчитывает увидеть белорусский стенд среди самых посещаемых, отметив талант и трудолюбие белорусского народа. На дорогах Беларуси нарушений стало меньше и, как говорят в транспортной инспекции, все благодаря специальному реестру. Там отметили, что после введения базы данных автомобильных перевозок в нерегулярном сообщении снизилось число нарушений и проверок, пишет Белта. В прошлом году составили 542 протокола и изъяли 282 машины, а уже в 26-м 57 протоколов и 42 такси. Контрольных мероприятий тоже стало меньше, минус 66% за прошлый год, и еще снижение ожидается в этом. Отмечается, что в реестр включены более 9 тысяч перевозчиков, свыше 37 тысяч водителей и почти 27 тысяч автомобилей. Как пояснили специалисты, система позволяет выявлять проблемы без частых проверок, например, отсутствие техосмотра или страховки. В Минске на несколько дней закрывают популярные зоны отдыха из-за обработки от клещей. Власти Центрального района в своем телеграм-канале попросили минчан и гостей города временно отказаться от прогулок и отдыха у воды. С 4 мая и в течение 3 дней специалисты проводят обработку территории, чтобы снизить риск укусов клещей, опасных для людей и животных. Под ограничения попали Комсомольское озеро, пляжи номер 6 и номер 9 водохранилища Дрозды, а также участок вдоль проезда Вестненко. Кроме того, не рекомендуется гулять по набережной Свислочи от улицы Орловской до экотропы «Окно в природу». Обработка проводится с распылением специальных средств, поэтому временные меры, связанные с безопасностью. Новые правила въезда в зону ожидания Брест начнут действовать вечером 7 мая, сообщает Белта. С 15.00 меняется схема движения транспорта для регистрации в системе электронной очереди. Теперь перед въездом машина проходит автоматическое распознавание номера, после чего водитель должен предъявить оператору свидетельство о регистрации, а при наличии льгот – подтверждающие документы. Зарегистрированные автомобили размещаются на свободных местах и ждут вызова прямо на территории зоны. Узнать о своей очереди можно через сайт, СМС или по телефону, а также по табло на месте. Если же водитель не прибыл вовремя или покинул зону до вызова, регистрация аннулируется без восстановления. Онлайн-записи и бронирование, говорят, по-прежнему доступны на сайте предприятия. И это все новости к этому часу. Далее расскажу о погоде на завтра.
1: Погода на радио «Легенда ФМ».
0: Партнер прогноза погоды – ресторан «Чумацкий шлях».
2: По данным Белгидромета, завтра в Беларуси будет переменная облачность, кратковременный дождь обещают в Минске и Витебске. В Молодечно и Лиде обещают до 23 тепла, в Минске, Витебске плюс 25, в Бресте, Солигорске, Пинске, Жлобине до 28, а в Гомеле завтра теплее остальных и плюс 29. Меня зовут Александр Латынин. Сейчас в Беларуси 18.04. Следующий выпуск новостей слушайте в 19 часов. А далее в эфире только легендарные хиты.

0: Легенды ФМ. Реклама.
1: Красный, желтый, зеленый. Каждый перец знает. За шинами в автосеть. Более 200 тысяч шин в наличии. Индивидуальный подход и всегда выгодные цены. Шины. Покупайте в магазинах автосеть и на сайте автосеть.бай.
2: Перевозка оборудования – это не просто логистика. Это расчет нагрузок, центров тяжести и правильного крепления. End Alliance специализируется на станках и оборудовании, знает все нюансы и берет ответственность за сохранность груза. End Alliance – доставка из Китая на уровне экспертов. Сайт endalliance.com. Звоните 25 767 31 75.
3: Книжный магазин «Эксмо АСТ» – это тысячи изданий на любой вкус и возраст. Открывайте новое, перечитывайте любимое и пополняйте домашнюю библиотеку. Проспект Жукова, 44, торговый центр «Аутлетта», второй этаж.
4: Не дай своей машине состариться. Авто-Сити СТО – полная перезагрузка автомобиля. Кузов, салон, ремонт или перетяжка. Индивидуальные чехлы, бронепленка, тонировка, слесарный ремонт и ТО под ключ. Минск, Грушевская, 22, сайт Alarty.by.
5: Компания Compositex – опытный поставщик композитных материалов. Смолы полиэфирные и эпоксидные, силиконы, гелькоуты, стекловатые и стеклоткани. Сопутствующие материалы для производства изделий из стеклопластиков и искусственного камня. Широкий выбор материалов, помощь в подборе, опытные сотрудники, знающие свое дело. Заходи на сайт compositex.by.
6: Великое князство Сула запрашивает детей и дорослых у неверогодные историчные вандровки. Ведаешь историю родимы? Пильнуешь Беларусь. Парк Сула, бай.
0: Рекламная служба «Радио Легенда ФМ». Телефон в Минске 269-5005.
7: Вы слушаете «Радио Легенда ФМ».
8: «Радио Легенда ФМ».
7: 94,1 ФМ.

Всегда будь юным, ты взрослеть не торопись. Будь веселым, дерзким, шумным, драться надо, так дерись. Никогда не знай покоя, плачь и смейся.

валя на кип подшить. Валенький, эх, не подшитый старенький. Валенький, эх, не подшитый старенький. Суди, люди, суди, Бог,

0: Легенды ФМ. Реклама.
1: Красный, желтый, зеленый. Каждый перец знает. За шинами в автосеть.
0: Рекламная служба «Радио Легенды ФМ». Телефон в Минске 269-5005.
2: Белорусские исполнители на «Легендах ФМ».

0: Легенды ФМ. В Минске 7 часов вечера.
1: Новости на радио Легенды ФМ.
2: В эфире радио Легенды ФМ. Новости. Меня зовут Александр Латынин. Добрый вечер. Сербию привлекает белорусский опыт в области медицины. Такое заявление сделала сербский посол в Минске Елена Вукайлович по итогам переговоров с президентом. Сербия стремится перенимать белорусские инновации в медицине, включая картотерапию для лечения тяжелых форм рака. Дипломат выразила признательность нашим медикам за качественное лечение сербских граждан и чуткое отношение к ним и отметила стабильный рост связей между Сербией и Беларусью, охватывающий медицину, науку и культуру, подчеркнув также особую важность межрегионального партнерства. В Гомельской области за большие выходные сотрудники ГАИ выявили множество нарушений правил дорожного движения, сообщает Белта. В частности,

0: Задержаны 12 водителей в состоянии опьянения. 56 человек управляли авто без прав, более 190 превысили скорость. Также около 100 водителей не уступили дорогу пешеходам, свыше 30 проехали на красный сигнал. Одним из самых частых нарушений стало игнорирование ремней безопасности, более 320 случаев. Еще свыше 100 водителей перевозили детей без специальных удерживающих устройств. Отдельно отмечается, что более 100 нарушений допустили мотоциклисты. Со стороны же пешеходов и других уязвимых участников зафиксировано 327 нарушений. 6 человек находились в состоянии опьянения на проезжей части. Желтый уровень опасности объявлен в Беларуси из-за нестабильной погоды на завтра. По данным Белгидромета, во вторник ожидается переменная облачность, ночью местами по северо-западу, а днем уже на большей части страны пройдут дожди, в отдельных районах возможны грозы. Ветер ночью будет слабым, а вот днем усилится и станет порывистым. Температура воздуха ночью составит от плюс 7 до 13 градусов, днем потеплеет до плюс 21-27. При этом по югу страны воздух может прогреться до плюс 30. Атмосферное же давление ночью существенно не изменится, а вот в дневные часы будет слабо снижаться. Это может сказаться на самочувствии метеозависимых людей. Минск готовится ко Дню Победы. В городе уже устанавливают декор. Всего появится около 150 тематических конструкций. Из них 13 – это новые разработки, а на улицах разместят более 25 тысяч флажков, передает Первый информационный. Основной символ оформления – яблоневый цвет, а также красный и золотой, как цвета победы и доблести. По всему Минску появятся фотозоны, панно и более 5000 модульных конструкций. У Дворца Республики создадут аллею памяти с 6-метровыми колоннами и данными о фронтах, на площади Независимости композицию с Днем Победы, а фасады зданий украсят крупные тематические панно. Главные мероприятия пройдут у Дворца спорта 9 мая с 12 до 23 часов, а завершится праздник фейерверком на 6 площадках города. И это все новости к этому часу. Далее я расскажу о погоде на завтра.
1: Погода на радио «Легенды ФМ».
0: По данным Белгидромета, завтра в Беларуси будет переменная облачность, кратковременный дождь обещают в Минске и Витебске. В Молодечно и Лиде обещают до 23 тепла, в Минске, Витебске плюс 25, в Бресте, Солигорске, Пинске, Жлобине до 28, а в Гомеле завтра теплее остальных и плюс 29. Меня зовут Александр Латынин. Сейчас в Беларуси 19.04. Следующий выпуск новостей слушайте в 20 часов. А далее в эфире только легендарные хиты.

0: Легенды ФМ. Реклама.
1: Агропромышленная компания «Копыль Рапс» производит жмых и рапсовое масло холодного отжима. Взаимовыгодно переработаем ваше сырье и купим масло-семена рапса. Собственная логистика, полный пакет документов, стабильные поставки. «Копыль Рапс» – надежный партнер в агробизнесе.
2: Частые простуды, аллергия, усталость. Организму нужна поддержка. Соляная пещера «Снег» – это мягкая и естественная профилактика. Чистый солевой воздух помогает укрепить иммунитет, облегчить дыхание, снизить проявление аллергии и восстановить внутреннее равновесие. Здоровье без таблеток для детей и взрослых. Всего один сеанс, и вы чувствуете изменения в лучшую сторону. Улица Леонида Беде, 45. Соляная пещера «Снег». Дышите свободно, живите спокойно. Хотите обновить интерьер? Сеть магазинов «Дом мебели» поможет. Огромный выбор мебели в наличии и под заказ. Акции, рассрочка, доставка. Подробности на сайте dommebeliminsk.by.
0: Рекламная служба «Радио Легенда ФМ». Телефон в Минске 269-5005.
3: Вы слушаете «Радио Легенда ФМ». Легенды.

ветке рыжий огонь. Рыжая зашла по ручью, пара старых стертых сапог.

для вдохновения, для встреч с друзьями, для праздника. Легенды FM.

0: Аптека.бай. Сервис заказа лекарств в аптеке вашего города.
1: Рекламная служба «Радио Легенда ФМ». Телефон в Минске 269-5005. Легенда ФМ. Слушайте на 94.1 ФМ.

0: Легенды ФМ. В Минске 8 часов вечера.
1: Новости на радио Легенды ФМ.
2: В эфире радио Легенды ФМ новости. Меня зовут Александр Латынин. Добрый вечер. В Беларуси изменят правила пассажирских перевозок и усилят безопасность. Как сообщил начальник управления Минтранса Андрей Гладкий во время пресс-конференции в Национальном пресс-центре, Совмин уже утвердил обновленный документ, где главный акцент сделан именно на защите пассажиров. Так, с 1 января 2028 года все автобусы во внутриреспубликанском регулярном сообщении обязаны оснастить средствами видеофиксации. А еще раньше, до 1 января 2027 года, появится еще одно требование – ремни безопасности в автобусах категории М2 и М3 класса 3, то есть там, где пассажиры едут только сидя. При этом для городского транспорта, где допускается поездка стоя, это правило действовать не будет. Генпрокуратура Беларуси направила в суд уголовное дело на водителя маршрутки, в аварии которой погибли 6 пассажиров и еще 8 пострадали, пишет «Спутник». Речь идет о ДТП, которое произошло 10 октября 2025 года в Светлогорском районе Гомельской области на трассе Минск-Мозырь. Тогда в маршрутке было 14 человек, 6 из них не выжили. По данным следствия, водитель частного предприятия пренебрег правилами, вез непристегнутых пассажиров, а микроавтобус выходил на линию с неисправными тормозами и проблемами в ходовой части. На участке, где случилась трагедия, он превысил скорость, после чего маршрутка столкнулась с трактором, выехала на встречку и там ударилась о Volkswagen. В итоге 6 человек погибли, 4 получили тяжкие травмы, 3 травмы средней тяжести. У одного пассажира зафиксировали и тяжелые, и менее тяжкие. На имущество водителя и юрлица наложили арест более чем на 900 тысяч рублей. Обвиняемый сейчас остается под подпиской о невыезде. Тем временем в Беларуси ужесточили правила для пользователей самокатов и велосипедов. Камеры фиксации теперь записывают нарушения, передает Первый информационный. Отмечается, что раньше в ДТП с авто и самокатом чаще винили водителей. Теперь же ГАИ оценивает действия всех участников, и если самокатчик не спешился на переходе, виноват уже он. Поводом стали реальные случаи. В Минске пострадали школьницы, в Пинске погиб подросток. Оба ехали через переход, не сходя с самоката. Врачи, как отмечает телеканал, фиксирует сотни травм за сезон, от переломов до черепно-мозговых. За езду вдвоем на самокате теперь предусмотрен штраф до 135 рублей и блокировка аккаунта пользователя. В городах попутно вводят ограничения скорости, тихие и запретные для самокатов зоны. А вот для проведения международного фестиваля искусств в Витебске

0: Минске задействуют 150 волонтеров. Это на 50 больше, чем годом ранее, пишет СБ Бай. При этом уже в первые сутки набора поступило 200 анкет от желающих из Беларуси и России. Отмечается, что добровольцы будут работать почти во всех службах, встречать и сопровождать гостей, помогать аккредитации, координировать площадки. Впервые появится отдельная служба сопровождения артистов и коллективов. Набор волонтеров продлится до 5 июня. Среди кандидатов в основном это молодежь, но, говорят, есть и старшее поколение. При отборе же учитывают опыт и знание иностранных языков. И это все новости к этому часу. Далее расскажу о погоде на завтра.
1: Погода на радио «Легенда ФМ».
0: По данным Белгидромета, завтра в Беларуси будет переменная облачность, кратковременный дождь обещают в Минске и Витебске. В Молодечно и Лиде обещают до 23 тепла, в Минске, Витебске плюс 25, в Бресте, Солигорске, Пинске, Жлобине до 28, а в Гомеле завтра теплее остальных и плюс 29. Меня зовут Александр Латынин. Сейчас в Беларуси 20.04, а далее в эфире только легендарные хиты.

непоправимою. Это беда, что с подругою не встретится он никогда. Лебедь вновь

когда отец, перебирая клавиши, в полголоса случайно запоет давным-давно забытый, не оставивший особых почитателей фокстрот, забытый, но манящий, тем не менее, наивный, но влекущий все равно. Былое оживет, как наваждение, как будто крутит старое кино.

страстно влюбился Джон Грей в Кейти. Как-то, как-то, не в силах скрыть свой пыл, он ей изложил, но Кэт сказала нет. Грей, брось ты штуки эти, нет ни за что на свете. Дети вдруг пойдут у нас на грек

0: слушаете «Радио Легенды ФМ».
1: «Радио Легенды ФМ».
0: 94,1 ФМ.

0: Легенды FM. Реклама.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
0: Рекламная служба «Радио Легенды FM». Телефон в Минске 269-5005.

все запомнила. А вы-то все забыли. Зашитая петелька, завязанный хвостик.

0: Легенды ФМ. Реклама.
1: Хотите, чтобы ваш автомобиль заблестел как бриллиант? Компания «Бриллиант Авто» — это не просто автомойка. Мы — настоящие мастера своего дела. Мойка автомобиля, оклейка кузова антигравийной пленкой, химчистка салона, полировка кузова и шиномонтаж. Полный спектр услуг для вашего автомобиля. Приезжайте и убедитесь в высоком качестве нашей работы. Уручье, улица Лопатина, 7А. Или заходите на сайт brilliantsavto.by. Телефон для записи — плюс 300. 75-29-129-6200.
2: Фестиваль в Итоке. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы, белорусские бренды и туристические маршруты, художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родное модное», концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
0: Рекламная служба «Радио Легенда ФМ». Телефон в Минске 269-5005. «Радио Легенда ФМ».
3: Берега, берега.

0: радио «Легенды ФМ». «Легенды ФМ». В Минске 9 часов вечера.
1: Погода на радио «Легенды ФМ».
2: По данным Белгидромета, завтра в Беларуси будет переменная облачность. Кратковременный дождь ожидается в Минске и Витебске. В Молодечной и Лиде завтра до 23 тепла. В Минске и Витебске ожидается плюс 25. В Бресте, Солигорске, Пинске и Жлобине до 28 тепла. В Гомеле завтра теплее остальных и плюс 29.

Я спокоен в смертельном бою, знаю, встретишь с любовью меня, чтоб со мной не случилось. Смерть не страшна, с ней встречались не раз мы в степи. Вот и теперь

0: parler comme la première fois.
1: Encore des

0: Легенды ФМ. В Минске 10 часов вечера.
1: Погода на радио Легенды ФМ.
2: По данным Белгидромета, завтра в Беларуси будет переменная облачность, кратковременный дождь ожидается в Минске и Витебске. В Молодечной и Лиде завтра до 23 тепла. В Минске и Витебске ожидается плюс 25, в Бресте, Солигорске, Пинске и Жлобине до 28 тепла, в Гомеле завтра теплее остальных и плюс 29.

глаз не отвожу. Есть дружок у меня, я с ним с детства знаком, но о ней я молчу, даже с лучшим дружком почему-то молчу, даже с лучшим дружком. Я гляжу ей вслед, ничего в ней нет, а я все гляжу, глаз не отвожу.

0: Гляжу ей вслед, ничего в ней нет. А я все гляжу, глаз не отвожу. А я все гляжу, глаз не отвожу. А я все гляжу, глаз не отвожу.
1: Радио «Легенды ФМ».

0: Она такая ж пьянь. Ну нет, ты глянь, нет, ты глянь, я правду, Вань.
1: Послушай, Зин, не трогай Шурина. Какой не есть, а он родня. Сама намазана, прокурена. Гляди, дождёшься у меня. А чем болтать, взяла бы, Зин, в антракт сгонял в магазин. Что, не пойдёшь? Ну, я...

Пусть пропахли руки дождем и бензином, пусть посеребрила виски седина. Радостно встречать тебя с маленьким сыном выйдет к перекрестку любовь.

достичь заветной цели и на родную землю со стороны взглянуть. Я верю, друзья, караваны ракет помчат.

0: далеких планет останутся наши следы.
1: Легенды FM. Слушайте на 94.1 FM.

0: Легенды ФМ. В Минске полночь.
1: Погода на радио Легенды ФМ.
2: По данным Белгидромета, сегодня в Беларуси будет переменная облачность. Кратковременный дождь ожидается в Минске и Витебске. В Молодечной и Лиде до 23 тепла. В Минске и Витебске плюс 25. В Бресте и Солигорске, а также в Пинске и Жлобине обещают плюс 28. В Гомеле сегодня до 29.

со следами от прожитых лет. Вы умеете выглядеть молодо, годы прячутся в сетках морщин, а в глазах след печали и холода от предавших когда-то мужчин.

поцеловать и всю ночь провести до утра. Вам известно по опыту истина, что любовь — это просто игра.

для вдохновения, для встреч с друзьями, для праздника. Легенды FM.

для встреч с друзьями, для праздника, для вдохновения. Легенды FM.

0: Легенды ФМ. В Минске час ночи. Погода на радио Легенды ФМ.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Беларуси будет переменная облачность. Кратковременный дождь ожидается в Минске и Витебске. В Молодечной и Лиде до 23 тепла. В Минске и Витебске плюс 25. В Бресте и Солигорске, а также в Пинске и Жлобине обещают плюс 28. В Гомеле сегодня до 29.

0: Радио «Легенды ФМ». Слушайте на 94.1 FM. Радио «Легенды ФМ» представляет любимые песни из легендарных фильмов. Владимир Качан. Песня «Кавалергарда» из кинофильма «Звезда пленительного счастья».
1: Кавалергарды век недолог, и потому так сладок он. Труба трубит, откинут полог, и где-то слышен сабель звон. Еще ракочет голос трубный, но командир уже в седле. Не обещайте деве юной любови вечной на земле. Не обещайте деве юной любови вечной на земле.

напрасно мирные забавы продлить пытаетесь, смеясь. Не раздобыть надежной славы, покуда кровь не пролилась. И как не сладок мир под луной, лежит тревога на челе. Не обещал ты деве юной любови вечной на земле. Не обещайте деве юной любови вечной на земле.

течет шампанское рекою, и взор туманится слегка, и все как будто под рукою, и все как будто на века. Крест деревянный или чугунный назначен нам в грядущей мгле. Не обещайте деве юной любови вечной на земле. Не обещайте деве.

Яркие воспоминания. Главные моменты жизни остаются с тобой. На радио «Легенды FM».

печать греха. О, как она нас разделяет. И скорби ты не разделяешь. Любовь, как старая труха.

никогда не возвращусь я никогда, никогда не запоет уже вода, без следа все смыло без следа.

0: Легенды ФМ. В Минске 3 часа ночи.
1: Погода на радио Легенды ФМ.
2: По данным Белгидромета, сегодня в Беларуси будет переменная облачность. Кратковременный дождь ожидается в Минске и Витебске.